0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
1: Только

0: мира я придумал.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости на Джем FM.
4: Здравствуйте. Минцифры исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру в тарифах сотовых операторов, заявил статс-секретарь замглавы министерства Иван Лебедев на заседании Госдумы. Ранее глава ведомства Максуд Шадаев сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Напоминаю, газета «Коммерсант». Премьер-министру Михаилу Мишустину показали на Иннопроме макет первого российского высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 400 км в час. Производственной площадкой для выпуска поездов выступает завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Изготовление всех вагонов первого состава планируется завершить до конца этого года, а в следующем приступить к его сборке и испытаниям первых поездов, пишет портал «Урару». За сутки в Свердловской области произошло несколько трагических случаев гибели детей на воде. Один несовершеннолетний утонул во время купания в реке Пышме в Сухом Лагу. В Качканаре ребенок погиб в водах Нижнекачканарского водохранилища. Также 11-летний мальчик утонул в Сысердском районе на пруду в селе Патруши. Ранее, 4 июля, в реке Исеть у деревни Кодинка утонул 17-летний подросток, который приехал в Каменск в гости к друзьям. А в Нижнем Тагиле, в реке Тагил, утонула 13-летняя девочка, ее унесло течением на надувном круге. Полицейские намерены усилить контроль за водоемами. В местах, где нельзя плавать, появятся предупреждающие таблички, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Мировой суд в Москве заочно назначил певице Елизавете Грдымовой, признанной в России иноагентом, известной как «Монеточка», 1 год колонии по делу об уклонении от использования обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или выдачи в Россию, сообщили агентству в суде. По версии обвинения, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За 2 недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только 2 вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая 2-й по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 7:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность. Днем небольшой дождь, ветер восточный 6,8 метров в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. Сейчас на термометре плюс 24.
6: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
7: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
6: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя гимнастика.
3: Джем FM. Шат.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Очень символично после Гагариной отправляться в полет в 3, 2, 1.
1: Поехали.
0: Да. Начинается. С вами Павел Павлович, Ярик и Яна. Мы летние ведущие, ну а вы летние слушатели. Вообще лето вокруг. Всем доброе утро, летнее.
2: Всем доброе утро.
1: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Слушайте, ну, все знают, что я сплю на балконе, и вчера, когда засыпал, у меня там можно открыть над кроватью окна, можно закрыть над кроватью окна, открыть дальше по балкону, там, угу. Где, если что, в дождь пойдет, не зальет. И у меня были открыты окна, я говорю, надо закрыть, но там не закрывай, там пускай это, открыто все будет, супруге сказал. Ну и в итоге так и получилось, ночью просыпаюсь от того, что шум, гром, ураган такой, а у меня так хорошо в моей капсуле, знаешь,
2: ой,
0: свежо
2: под
0: такое.
2: Под дождичек вообще спится лучше.
0: Да, я проснулся для того, чтобы уснуть, угу. Поймать момент такой, знаешь, дзен, на какую-то секунду, как круто, там везде грохочет и льет, а у меня свежо. И я у меня заснул только с одной мыслью, чтобы утром проснуться, а дождя не было.
2: Угу.
0: Смотрите, сбылось.
2: И солнышко светит.
0: Вообще замечательно.
2: А вообще день прекрасный, потому что сегодня у нас праздник отмечается. У-у-у. День любви, семьи, любви и верности, точнее. У-у-у. Поэтому всех поздравляем, всех обнимаем вот так вот дистанционно.
0: Это правда. А еще законопроект вот подписали бы, он действительно существует, чтобы
2: да-да-да.
0: Сделать выходным этот день. И представляете, было бы, чтобы всей семьей можно собраться и все вместе провести этот день. Возможно, в будущем году так оно и будет.
1: Мы классный только
0: год.
1: За, да.
0: А еще мы что-то подсели сейчас на скороспелки малосольные огурчики. Делали, наверное, все, когда нарезаешь огурец, буквально там туда идет этот... Перец, потом идет немножко укропа и немножко чеснока. Все это перемешивается, взбалтывается там буквально минут, полчаса.
2: Быстренько.
0: Все, они такие вкусные, и ешь их не остановиться невозможно. Вот мы уже вчера банку съели, и, ну, и позавчера тоже баночку
2: а
0: съели.
2: А ты мне вчера про лисички сказала,
0: лисички?
2: Я лисички ела.
0: Серьезно?
2: Да, да, я так захотела, ты так аппетитно рассказывал.
0: А мы тоже, вот я пришел, да, рассказали про лисички, пришел, и как раз супруга приготовила тоже лисички с картошечкой. Шикарно. Вкусные. Поэтому успевайте отведать лисичек, наше уральское лакомство. Еще самое приятное, в лисичках не бывает червячков.
1: Да.
0: Шикарно.
2: Чистенькие грибочки.
0: Так, ну что, рассказали, немножко даже перекусили. А сейчас давайте-ка будем рассказывать, что в ближайшее время нас ждет в утренней джимнастике. В 7:20, конечно же, поздравим наших именинников. В 7:30 уже яркие заголовки. В 7:40 астрологические прогнозы. В 7:50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в которой можно выиграть сертификат на круг пиццы. И все это на Джем FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Сулимова, Данилы Зверева, Комсомольской, Туральской до улиц Кулибина, также на Донбасской, Бакинских комиссаров от Никольского переулка до Коммунистической и на Шевской, Бакинских комиссаров Донбасской, Бебеля от Тепличной до Таватуйской.
2: 102.5 Джем

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном +24 градуса. Сегодня у нас 8 июля, вторник. Прямо сейчас начнем поздравлять именинников. Кто из звезд родился, по традиции расскажет нам Яна.
3: Сегодня родился Джейден Смит, сын актера Уилла Смита. Mm-hmm. Вы его 100% знаете. Да, с детства он начал сниматься в кино вместе с папой, сыграл в фильме «В погоне за счастьем». Я смотрела великолепный, очень трогательный фильм. И потом они тоже сыграли, там уже будучи во взрослом возрасте, когда он был. И, конечно же, мне нравится его игра в фильме «Карате пацан».
4: Да, хороший.
3: Очень хороший фильм, там Джеки Чан тоже с ним играет. Вдвоем, Но почему-то все удивились, когда он бросил актерскую карьеру и начал заниматься рэпом.
2: Ну, возрастковое, мне кажется.
3: Да, то есть все ему пророчили актерское, да, голливудское такое будущее, а в итоге он почему-то ушел в музыку. До сих пор никто не понимает, почему же это так. Очень часто появляется на публике в эпатажных образах, любит спущенные штанишки, дреды. И что удивительно, у него есть своя какая-то борьба с папарацци. Однажды, чтобы усложнить съемку, Джейден несколько месяцев подряд появлялся на публике в одной и той же одежде, и так снимки получались повторяющимися и теряли ценность для журналистов. Специально их водил троллил. За нос, да, троллил. Так что парень-то с характером.

0: А у него также есть свой бренд одежды, и он занимается благотворительностью, что очень я уважаю такое.
1: Да, молодец.
0: А еще, если мы говорим про наших звезд, сегодня родился Дмитрий Певцов, бандитский Петербург, он там снимался. А родился он в спортивной семье, отец был заслуженным тренером Советского Союза по современному пятиборью, а мать спортивным врачом. С детства он активно тоже, понятное дело, занимался спортом, карате, дзюдо, верховая езда, даже плавание. В общем, там все что угодно было, был очень активным. А за компанию с другом поступил в ГИТИС и стал сниматься в кино уже, в театре
2: молодец.
0: Тоже играть. И, что удивительно, актер считает число 7 своим счастливым, хотя родился он 8-го. Почему число 7? Дело в том, что он познакомился с женой 7-го числа, родился в 7-м месяце, июль, а их сын Елисей вместе с супругой появился на свет 7 июля. То есть вчера он был именинником, а сегодня Дмитрий. И поэтому для него 7 число такое особенное. И еще сегодня родилась моя любимая сестренка Мирослава, ей сегодня исполняется 2 годика. Я обращусь к ней, да?
1: Конечно,
0: Мира, ты еще только познаешь эту жизнь, только начинаешь разговаривать, но знаешь, что я тебя очень сильно люблю, и самое главное для меня, чтобы ты также на протяжении всей своей жизни искренне улыбалась, сколько бы тебе ни было лет, и была всегда здорова.
1: Прекрасно. Вот такая
2: мы присоединяемся.
1: Любовь. Здорово, да. Расти умница и красавица. Все, кто сегодня слушает Jam FM, также является именинником вас. Также хочется поздравить. Пускай у вас тоже все мечты и желания забудутся и осуществятся. Ну что, мчимся дальше. Поздравили вроде бы всех именинников. Ты также можешь в течение дня отправлять свои поздравления на +7 932 020 102.5 наш мессенджер Макс за весь параду в течение всего дня. Ну а мы мчимся вперед. Далее у нас яркие заголовки на Jam FM.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Яна, чуть-чуть расскажи нам секрет, о чем они будут.
1: В сети обсуждают самый странный список мужских ред-флагов.
0: О, интересно.
2: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-700. 18-9-5-8-4.
6: Телефон рекламной службы Jam.fm
7: 235-0905.
6: 235-0905.
0: Jam.fm. Половина восьмого в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 22 градуса. А на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Аммода» и «Джеку» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: В сети обсуждают самый странный список мужских ред флаг.
0: Так, так, вот сейчас, давайте помедленнее, мужчины сейчас напряглись.
1: Дискуссию.
8: Давайте.
0: На себя же все примеряем.
8: Вам подробней.
1: Для начала просто скажу, что одна девушка выложила свой личный топ-10 мужских ред флагов, то есть тех признаков, когда от парня нужно бежать просто без оглядки.
0: Так.
1: Некоторые пункты вызвали у пользователей просто настоящий шок. В список вошли: первое — пишет «привет» со скобочкой.
0: Со скобочкой?
1: Ну, такая, как смайлик такой.
0: Да?
8: А это...
1: Это
8: и
1: плохой
8: чё?
1: Признак. Бежать нужно от такого, да? По ее логике. Дальше. Пьет американо.
8: Пока, вот, пока все про меня.
0: Пока работает, да. Я могу тоже спокойно эту поставить, и скобочку, и американо заказать.
1: Третье. Пользуется проводными наушниками.
0: Не, но я пользуюсь, потому что для меня они удобнее в плане того, что у меня большие полноразмерные просто наушники. Вот мы сейчас сидим в каких наушниках?
1: Проводных, но они более качественные, мы же все тоже знаем.
0: Про нас можно про ведущих радио сразу весь флаг выбрасывать.
8: Если проводные некачественные, то сразу нет, я понял.
1: Дальше идем. Ходит с зонтиком во время дождя.
0: Ну как? Да я с ним езжу во время дождя, если что.
1: Это так странно. Носит футболки с круглым вырезом.
8: Все про меня.
0: А вот у тебя выглядел какой должен быть?
1: Я не знаю, какой.
0: Квадратный? Треугольный, я знаю, квадратный и круглый. Больше вырезов-то и не существует.
1: Дальше. Не отдает девушке свою одежду, когда ей холодно. Но здесь еще можно понять. Чуть-чуть хотя бы.
0: Ну, тут да. Тут уже поступок. Тут уже не вне.
1: Дальше. Следит за скидками в магазинах.
0: Ага. То есть не надо смотреть за скидками в магазинах.
1: Видимо, по акции не нужно ничего покупать.
0: Ярик, все.
1: Ездит на машине с автоматической коробкой, еще есть, смотрит футбол и завязывает шнурки бантиком. И многие шутят, что с такими критериями эта девушка обречена на вечное одиночество.
0: По поводу футбола сейчас вообще, конечно, полный караул. Ну что, жалко, конечно, что времени у нас не так много пообсуждать, тут можно дискуссию развернуть длинную, но скажу, что многие мужчины сейчас узнали себя. Это яркие заголовки на Jam.fm.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Итак, сейчас за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывы до 13. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 20 градусов, в Краснотуринске плюс 19.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса, на время гороскопа в утренней джимнастике прямо сейчас. Итак, 8 июля, среда.
1: Овен, день будет энергичным, кажется, ты можешь свернуть горы.
2: Телец, не стоит полагаться на удачу, верь своему внутреннему голосу.
1: Близнецы, в голове будет миллион идей, и некоторые из них правда классные.
0: Рак, день про чуткость и к себе, и к близким.
1: Лев, если нужно заявить о себе, сейчас самое время, главное, не переборщи.
2: Дева, если что-то кажется запутанным, разложи по пунктам, все встанет в свои места.
1: Весы, не пытайся угодить всем сразу, выбери, что для тебя важнее.
0: Скорпион, доверяй своей интуиции, но проверяй факты, эмоции могут немного искажать картинку.
1: Стрелец, день хорош для поиска вдохновения и разговоров про мечты.
2: Козерог, сегодня ты можешь гордиться тем, сколько всего уже сделано.
1: Водолей, не обесценивай даже самые странные мысли. Из них иногда вырастают лучшие проекты.
0: Рыбы, занимайся творчеством, мечтай и слушай музыку.

0: У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Дороги почти свободны. Свет по данным сервиса Яндекс.Карты. Небольшие затруднения на Донбасской от 22-го партсъезда до Суворовского переулка. Также на Бакинских комиссаров от Кировградской до Победы. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегнина. И на Рижском переулке от Московской до улицы 8 марта.
6: Реклама.
10: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Всем доброе утро. Ну а сейчас приглашаем всех, кто желает поиграть, кто азартный и кто любит вкусные призы. Сегодня мы разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия» в нашей игре «Три в ряд», которая начнется уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас мы начинаем приглашать всех-всех желающих.
1: Для участия в игре отправляй нам смайлики, стикеры, а можешь и фоточку того, как проходит твое утро в наш мессенджер Макс. Плюс 7-932-020-102.5. А еще открой свой номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. Только представь, вкусная нежная пицца может достаться именно тебе. Не упускай такую возможность.

0: 105.5. Утренняя джемнастика.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять ограничения со всех российских спортсменов. Бизнес-форум женщин-предпринимательниц провела в рамках Иннопрома спикер регионального ЗАГС собрания Людмила Бабушкина. На встречу собрались 200 женщин со всей страны, представители самых разных отраслей, от моды до тяжелой промышленности. Премьер-министру Михаилу Мишустину показали на Иннопроме макет первого российского высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 400 км в час. Производственной площадкой для выпуска поездов выступает завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Изготовление всех вагонов первого состава планируется завершить до конца этого года, а в следующем приступить к его сборке и испытаниям первых поездов, пишет портал «Ура.ру». Департамент культуры Екатеринбурга возглавит Александр Кондратенко, сообщил Е1 источник в мэрии. Кондратенко был директором ЦК «Урал». Сам Александр информацию о назначении не подтвердил, но и не опроверг. При пересдаче единого госэкзамена засчитают только новый результат, даже если он окажется хуже предыдущего. Об этом напомнили в Рособрнадзоре. Прежний балл по предмету при этом аннулируют, добавили в ведомстве. Мировой суд в Москве заочно назначил певице Елизавете Грдымовой, признанной в России иноагентом, известной как «Монеточка», 1 год колонии по делу об уклонении от использования обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или выдачи в Россию, сообщили агентству в суде. По версии обвинения, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. Рэпер Хаски сыграет роль поэта Михаила Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина. Это будет психологический триллер, который выйдет в 2028 году. А в октябре этого года выйдет еще один фильм Лермонтов режиссера Бакура Бакурадзе. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Эс-Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду. При грозе порывы до 13. Температура днем поднимется до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
3: Утренняя джимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса, начинается игра 3 в ряд. Победитель получает сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мио». И, возможно, этот сертификат достанется Ирине, с которой мы сегодня связались. Она из города Невьянск, работает в кафе, сейчас уже на работе. Ирина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение в среду с утра пораньше?
1: Отличная.
0: А как погода в Невьянске? У нас вот солнце светит, а у вас?
1: Пасмурно.
0: Пасмурно? Пасмурно. А ночью дождь был?
1: Да, ночью был.
0: Ну зато смотри, как сейчас свежо. Хорошо же, проснулась.
1: Да.
0: По свежему городку идти без дождичка. Великолепно. Ты уже позавтракала, Ирина, или еще нет?
1: Да.
0: Что на завтрак сегодня у тебя было?
1: Кофе.
2: Только кофе?
0: Один кофе или бутерброды?
1: С бутербродами.
0: То есть у тебя классика, бутерброды, кофе. Да. Кстати, мы когда вот ездим тоже в разные города, не знаю почему, дома я не очень люблю бутерброды. А вот когда мы ездим куда-то, я обожаю просто на завтрак.
2: Прямо с колбаской, с сыром.
0: Да, вот классически, с маслом, с такой здоровски. Ну что, покушаю, уже поела, уже на работе и уже готова сыграть, насколько я понял, Ирина, да, с нами?
1: Да.
0: Все, слушай тогда внимательно правила, мы желаем тебе удачи.
2: Сейчас для тебя прозвучит 3 прекрасных музыкальных отрывка. Ярик у нас старался, отбирал самые лучшие. Твоя задача — отгадать авторов этих песен. Если отгадаешь, то молодец. Если нет, то пицца достанется тому, кто первый напишет правильный ответ в нашем мессенджере Макс. Но я в тебя верю.
0: Мы в тебя верим тоже. Сначала слушаем 3 кусочка, а потом твои ответы. Готово?
1: Угу.
0: Поехали. Поехали.

0: Ой, видела бы ты, как сейчас Ярик танцевал под эти треки зажигательные. Сам записал, сам станцевал. Молодец. Ирина, да. Танцевала ты сейчас или нет?
1: Да.
0: Это на самом деле не важно. Важно, что ты дала правильный ответ. Итак, под кого танцевала больше всех? Какие тебе певцы, исполнители знакомы, понравились?
1: Лякис Трубецкой вроде в белом платьице.
0: Ну, нет. А есть еще какие-то версии? Кто, может быть, второй был? Девушка узнала? Вторая была девушка. Ну, а третьего мужчину-красавца узнала? Тяжело, да, Ирин, сегодня?
2: Еще не проснулась, видимо.
0: Тяжело. Ну, Ирин, в любом случае, спасибо, что ты сегодня, по крайней мере, проснулась, уже слушаешь GMFM. Сейчас ты узнаешь совсем скоро, кто же это был. Потому что мы переходим сейчас уже в наш мессенджер Макс, берем в руки смартфон и отправляем свои варианты, надеемся, правильные. Надо всех трех исполнителей на наш номер. Плюс 7-932-020-102.5. Напишешь первым, заберешь приз на GMFM. А это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ме». Ждем.

8 часов 13 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Подводим итоги нашей игры 3 в ряд. Давайте напомним те кусочки, которые сегодня прозвучали.

Вот такие сегодня были у нас загадки. Итак, правильные ответы. Первая — это 5 утра. Вторая — композиция Анни Лорак. И третья — Денис Шклявер. Именно эти варианты нам прислала абонент, у которого заканчиваются цифры телефона на 2621. Зовут его, нашего абонента, Светлана. Светочка, мы тебя поздравляем. Ты сегодня получаешь наш главный приз — сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».

0: Улица и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, проезжие от Губахинской до Укромного переулка, также Краснолесье, Требинина до Вильгельма, до Генина и Рижский переулок от Московской до улицы 8 марта.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов на календаре. Сегодня 8 июля, среда, вроде бы обычный день, но нет, возможно, он будет скоро выходным, но пока рабочий, но тем не менее это праздник, день семьи, любви и верности. Отличный повод, мне кажется, собраться с семьей и, не знаю, торт вкусный, например, съесть, пиццу заказать, ну или просто пообщаться, поиграть в настолки, например.
1: Провести вместе время, это самый ценный момент.
0: Куда-нибудь съездить. Ну и тему мы сегодня решили взять такую, очень простая, тем не менее, очень семейная. Что вы недавно делали всей семьей? Ну, или что вы любите делать всей семьей, когда собираетесь именно вместе? Вам хорошо от этого? Ну, я, как ни странно, из последнего, если брать, то немножко необычный ответ. Последнее, что мы делали с семьей, это собирали тумбочку.
1: Все вместе собирали тумбочку.
0: Объясняю, да, тумбочка небольшая, но она, купили мы в комнату и детям, потому что старая уже поломалась, и супруга сама искала тумбочку на маркетплейсах, выбирала, заказывала, то есть она сделала первую часть работы. Моя часть работы была донести тумбочку с маркетплейса, ну, довольно тяжелая, она деревянная, к нам домой. Но самое интересное пошло потом, когда мы стали ее собирать, это нет инструкции, есть QR-код, с которого переходишь в интернет, она тебе скидывает ссылку на совершенно другую тумбочку. Ну, очень должно быть похоже. И ты начинаешь конструировать. И вот тут мы собирали всей семьей. Ну, жена смотрела, а мы с дочками как раз пытались там собрать тумбочку. И вот благодаря как раз девчонкам все у меня получилось. Они держали, я там перекручивал, потом переделал, перекручивал. Ну, в общем, в итоге получилась тумбочка. Мне вообще нравится с девчонками что-нибудь с нашими мастерами делать. Там, не знаю, пилишь, строгаешь, они тебе инструмент подают, там подносят. В общем, спасибо.
1: Такие помогаторы.
0: Спасибо, что есть. Есть, да. А так мы любим ходить, например, на отчетники друг друга. Ну, у меня вот девочки все танцуют.
1: Отчетники, концерты,
0: да. То есть младший у меня занимается хип-хопом, старший у меня, супруга, точнее, у меня танцует бачату. Ну, и есть такие отчетные эти концерты, когда сходишь, вот мы всегда любим цветочки берем, приходим в концертный зал, ну, и все, ждем, фотографируем, видео снимаем, да, и цветочки вручаем, потом как-то отмечаем все, опять же, вместе с семьей. Это здорово, ну, когда поддерживаешь увлечение членов семьи,
1: людей.
0: Да. Им это тоже важно, потому что, например, кей-поп, я там ничего не понимаю, но мне нравится, как это все смотрится, и мне нравится, что ребенок этим увлечен, что действительно это есть такая культура классная, и номера шикарные.
1: А мне нравится, что ты всегда в теме со своими детьми.
0: А, как
1: вообще
0: без...
1: супер.
0: Ну, мне
1: надо... Ну, немногие родители просто в теме.
0: Вот уроки я с ними не делаю, а надо
1: бы. Там мама за это отвечает всегда, обычно.
0: А вы что-то в семейности когда-то вместе что-то делаете?
1: Если недавно брать, потому что тема у нас, что недавно ты делал со своей семьей, вот как раз-таки, когда я была на выходных у мамы отдыхала, мы ездили в термы.
0: Ой, здорово.
1: Отдыхали там, в городе Реж, и прекрасно провели время, накупались, и мелкая у меня сестренка тоже накупалась, брат с нами тоже ездил, ему 18 лет, и мы сходили в баню.
0: Ой,
1: вот
0: шикарно.
1: Русская баня, финская. Финскую как-то не очень, я за русскую.
0: Да,
1: мне чем больше,
0: винничком.
1: Жарче, тем лучше. Прекрасно провели время. А если так брать, ну да, я обычно приезжаю домой в гости,

0: Мы жарим мясо, шашлыки, собирается. Накрываем стол, обсуждаем.
1: Ты? Это уже такой центр притяжения всех.
0: Да, но я вот, я постоянно говорю, я от мамы уезжаю, у меня пару лишних кило точно есть.
1: Плюс.
0: Потому что, да, мама готовит очень вкусно. Она недавно начала сама печь хлеб.
1: Ой, как вкусно.
0: И я поняла, я сначала думаю, да ну, чем как бы этот хлеб отличается от магазинного.
1: Да, конечно.
0: А он такой вкусный, это мамин вообще... хлеб, я больше, честно, магазины не могу воспринимать и не покупаю.
1: Теперь раз в неделю ездишь с хлебом.
0: Мама, пополняю запасы.
1: Мама просто хитро поступила. Она такая, так, надо как-то дочку заманить.
0: Очень вкусно.
1: Все, привози и в следующий раз возьми две булочки, одну для нас.
0: Для бутербродов.
1: Мы с Яриком тоже отведаем.
2: Обязательно.
1: Прекрасно. Ну что, видите, как здорово, когда все вместе, всей семьей. Что ты недавно сделал всей семьей? Ну или что вы любите делать всей семьей? Давайте чуть пошире возьмем, чтобы вам было проще. Пиши, плюс 7932020125 наш мессенджер Макс. Там находится наш канал и группа GMFM ВКонтакте. Ну и самое приятное то, что за одну из историй мы вручим крутой приз. Это пара билетов на концерт группы самой дискотеки «Аварии», которая приезжает в Екатеринбург уже совсем скоро. Всем доброе утро!

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге. На Расточной, 38. Яна, давай.
1: Елена Подкаминская поделилась своим способом поднять настроение.
0: Опа, это мы любим, давай.
1: Это звезда сериала «Кухня», она там играла Вику очаровательную. Она раскрыла свой способ поддерживать хорошее настроение и не унывать. Она призналась, что ей помогают зажигательные танцы. Актриса любит танцевать, причем не дома, где-нибудь возле зеркала, там напротив, а на улице, перед людьми, в платьишке летнем, в таком очень красивом. Говорит, что это ее музыкальная такая музыкальная танцевальная терапия. Вне зависимости от настроения, места и обстоятельств. Говорит, что работает безотказно.
0: Мне кажется, вообще, что касается девчонок, они любят танцевать и петь. Это вещи, которые поднимают всегда настроение. Вот ты любишь потанцевать и попеть?
1: Ну, я больше петь.
0: Но тем не менее.
1: Ну, и там танцевать недалеко.
0: Девичник, возьми девичник, да, когда собираются девочки, чем они занимаются?
1: Танцуют и поют.
0: Танцуют
1: обсуждают
0: и поют. Когда девчонкам хорошо, что они делают? Танцуют и поют. Когда им плохо, они что делают?
2: Танцуют и поют.
1: Тем более Лена Подкаминская, у нее прекрасная фигура.
0: А я бы посмотрел.
1: Ножки длинные. Грех такие не раскрыть, не открыть и не потанцевать на улице.
0: Ну, я думаю, что когда она танцует, она проводит такие взглядики завидующие в ее сторону, и это нравится. А вообще, действительно, если не очень хорошее настроение или там, не знаешь, что не скребут кошки на душе, сходите на дискотеку, оторвитесь, потанцуйте. Замечательно это делать с компанией друзей.
1: Тоже
0: тогда сразу.
1: Вот можно поэтому... и одному, и там найти друзей.
0: Да, а можно прямо сейчас, пока тебя никто не видит, начальник еще не пришел, и коллег тоже сделает Jam.fm погромче и танцуй под нашу зажигательную музыку. Всем доброе утро!

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, грозу. Ветер западный 3,8 метра в секунду. При грозе порывы до 13. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 20, в Полевском плюс 19, а в Бесть-Туринск плюс 22 градуса.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Всем доброе утро, всех с 8 июля, всех с праздником. День семьи, любви и верности. Тема у нас сегодня тоже семейная. Мы тебя спрашиваем, что вы недавно делали всей семьей? Вообще, что вы любите делать с семьей? Почитаем сообщения, которые уже пришли.
1: Угу. Пишет нам Катерина. Пишет: доброе утро, ехали вместе к родственникам и на трассе увидели поле пшеницы. Но не смогли проехать мимо и остановились и устроили там фотосессию.
2: Да, она красиво.
1: А я мечтаю все устроить фотосессию подсолнухи.
0: Да.
1: Увидеть и сделать классные такие яркие фоточки. Это я тоже хочу.
0: Ты знаешь, что подсолнухи поворачивают голову за солнышком?
1: Знаю. Да. Знаю, тянутся к солнышку. Крутятся.
0: Ярик, кстати, а про себя расскажи. Вы что себе делаете?
2: Ну, по-разному. Ну, из последних недавно, недавно у нас был семейный совет.
0: Что обсуждали?
2: Потому что все вышли, там уже у всех отпуска уже были, отпускные получили, решили, что делать. Едем отдыхать. На семейном совете было принято решение, что покупаем машину, едем отдыхать на следующий год и уже сразу в Турцию. Вот.
0: Ой,
2: слушай. То есть вижу цель, не вижу препятствий.
0: Не, ну хорошо, когда семья решила, да. И нет такого, что кому-то хорошо, а другие страдают. Да, когда все решили, как-то, в общем-то, это общее решение, и все понимают.
2: Этого семейный совет и нужен.
1: Да, мне не нравится само название «семейный совет». Да, то, что когда что-то нужно принять важное решение, раз у меня близкие, далеко достаточно находятся, по видеосвязи решаемся, и я такая: начинаем наш семейный совет.
0: А это правильно. Наташ прислала: мы очень любим с семьей вкусно покушать и активно отдохнуть. А мой муж еще недавно сдал нормативы ГТО на золото. Отличный пример для всех нас.
2: Молодец.
0: Кстати, сейчас, да, нормы ГТО опять в моде, и действительно многие уже в семьях сдают на эти нормативы. У меня у самой младшей дочки вот есть значок ГТО.
1: Ого.
0: Да. Так, ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. А еще я хочу прочитать. Давай еще.
1: Да, у меня еще есть сообщение. Таня нам пишет: мы всей семьей лепили пирожки с луком и яйцом на даче. Даже самая маленькая лепила тесто. Интересно, сколько ей. Пишет: а потом все вместе их и съели. Съесть получилось быстрее, чем сделать. Это так всегда. Семья у нас, пишет, большая.
0: Вообще здорово, когда все что-то происходит в семье, потому что потом остаются классные снимки, воспоминания. И как-то сближаются все.
1: Какая тема на сегодня хорошая?
0: Хорошая.
1: У нас все темы хорошие, но это особенно греет душу.
0: Да, ну что ты недавно делал всей семьей? Что вы недавно делали всей семьей? Может быть, у вас какая-то есть традиция семейная? Пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5, группа GMFM во ВКонтакте. В общем, куда тебе удобно, туда и пиши, везде все читаем. Заодно и сообщение, отличный приз. Пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
5: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
4: Летать в аэротрубе «Симпл Флай».
5: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
4: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
6: «Радуга Лэнд». Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы, машин на Чёрста до Фурманова, также объездная от Громова до Амундсена. Рижский переулок от Московской до улицы 8 марта, также Московская, это объездная до улицы Волгоградская. Много машин на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 12 минут.
0: Реклама.
12: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: 102.5. Jam FM.
13: Город детства качает.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Далее на Jam FM игра «Мальчики и девочки». Сегодня разыграем классный приз, мягкую подушку для комфортного сна от компании «Адара». Возможно, тебе достанется такой приз. Я бы с удовольствием на мягкой подушечке на новенькой поспал.
1: Я бы
0: сразу приснился в какой-нибудь интересный сон. Что нужно сделать, чтобы получить наш приз?
1: Для участия в игре отправляй нам смайлики в наш мессенджер Макс. Координаты +7 932 020 102.5. А еще обязательно открой свой номер телефона, чтобы мы могли тебе позвонить. И, возможно, приз, подушечка, мягкая, новенькая, достанется именно тебе.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Международный олимпийский комитет временно восстановил Олимпийский комитет России. Решение принято после анализа комиссии МОК по правовым вопросам. В организации заявили, что Олимпийский комитет России больше не включает региональные спортивные организации на территориях, относящихся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердили, что не ведет там деятельность. МОК также рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав Олимпийских советов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напоминает БФМ. Полицейские нашли человека, стрелявшего по детям в Березовском. Одному из мальчиков пуля попала в ногу. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье хулиганства. 43-летний Дмитрий стрелял из пневматического пистолета металлическими шариками. Ему не понравилось, что подростки шли по его участку и не реагировали на замечания. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, от полиции мужчина не скрывался, когда оперативники ему позвонили. Сам явился для дачи пояснений. Разбирательство продолжается, пишет Ядин. В Екатеринбурге займутся развитием велоинфраструктуры и городской микромобильности. На Иннопроме соответствующее соглашение о сотрудничестве городская администрация подписала с компанией «Яндекс.Гоу». Документ предусматривает совместную работу по развитию велоинфраструктуры и повышению безопасности поездок на средствах индивидуальной мобильности, сообщает Ян. Количество стобальников по ЕГЭ в Свердловской области выросло до 256. Это на 93 больше, чем в прошлом году. Тогда было 163 стобальника. Больше всего стобальных результатов традиционно приходится на Екатеринбург. В этом году сразу 15 выпускников получили по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Годом ранее такой результат показали всего 8 школьников, сообщает Департамент информполитики. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей, и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП «Москва. Новости». Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 23 градуса. Спонсор прогноза АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу, ветер западный 3,8 метра в секунду, при грозе порывы до 13. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Разыграем отличный приз. Это мягкая подушка для комфортного сна от компании «Адара». За подушку поборется со стороны мальчиков Денис. Он из Екатеринбурга, работает в такси, уже на работе. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение?
1: Да все замечательно.
0: А потому что на Jam FM все, кто настроен на эту волну, у всех настроение замечательное. Денис, хочется тебя спросить, у нас сегодня праздник, День семьи, любви, верности. Что-то с семьей последнее делали вместе, куда-то выезжали, собирались, может быть, какой-нибудь мастер?
1: Вот буквально на выходные ездили на реку Реж,
0: так.
1: Отдыхали.
0: А вы купались прям?
1: Ну, там очень сильное течение, купаться не удалось.
0: Да, мы тоже пытались по речке Реж сплавиться, но как раз начались дожди, и вышло предупреждение, что сплавляться пока нежелательно. Вода высокая, вода очень сильная, да, и мы, в общем-то, посидели на бережку. Было хорошо. Ну что, Денис, здорово. Семейный выезд. Играешь ты, Денис, с Юлей. Юля у нас из Белоярки, едет на работу в Екатеринбург, работает на косметологом. Юля, привет.
2: Доброе утро.
0: А вы что с семьей делали из последнего все вместе?
2: А я вам даже написала комментарий.
0: Давай, расскажи нам, Юлечка.
2: Да, мы ездили в экопарк в Покровском, недалеко от порога Ревун.
0: О, ничего себе, так интересно. Далеко ехать?
2: Ну, от города где-то километров 65-70.
0: В принципе, не так уж далеко. Как он называется?
2: Да. В Покровском, я не помню, Славянское что-то там.
0: Ага.
3: Найдем.
0: Я просто тоже любитель всевозможных этих.
3: Вот иди к тебе.
2: Там много животных, всякие качельки, батуты. Ну, так интересно и с детьми, и самим, и мангальная зона есть, кто хочет мяско пожарить.
0: Прекрасно.
3: Это мы любим.
0: Спасибо, это все прям про нас, Юлечка. Воспользуемся советом, сейчас поищем, посмотрим и, наверное, сгоняем. Так, ну что, Денис, Юля сегодня у нас есть, поэтому прямо сейчас мы приготовимся, настраиваемся на игру. А вот что нужно будет делать, расскажет нам Яна.
3: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы будем задавать вам по очереди. Палыч приготовил вопросы для Юленьки, я приготовил вопросы для Дениса. Кто даст больше правильных ответов, тот и победил, и забирает подушку.
0: Поехали! Денис, первый вопрос для тебя.
3: Денис, с каким животным чаще всего себя сравнивают женщины по статистике? С львицей или домашней кошечкой?
0: Интересная статистика.
1: Львица, наверное.
3: Нет, с домашней кошечкой. 70%.
0: А ты входишь в эти 70%?
3: Ну, я львица.
0: Все-таки не входишь, ты в 30, да?
3: Я львица.
0: Ясно, работаем дальше. Юля, вопрос для тебя. В Екатеринбург выходят скоро новые автобусы-гармошки. Вот их уже закупили, они уже едут в Екатеринбург. Вот-вот должны примчаться. Зеленые, красивые, длинные. И вот про длину как раз будет вопрос. А какая длина этого автобуса-гармошки, на твой взгляд? 16 метров или 18 метров?
2: 18.
0: Да, прикинь, 18-метровые автобусы будут ходить по Екатеринбургу. Круто.
3: Огромно.
0: Да, ну раньше, кстати, гармошки же ездили, потом их не стало, а сейчас опять возвращаются. Зато сколько людей сразу раз сел и поехало.
3: Вместить.
2: Да-да, 61-й, я помню такой, да.
0: Вот, прекрасно. Так, 1-0, девочки вышли вперед. Денис, вопрос для тебя номер 2.
3: Денис, какие цветы держала в руках героиня романа Булгакова Маргарита при встрече с мастером? Мимозы или розы?
1: Розы, пусть будут.
3: Нет, она несла в руках отвратительные желтые цветы, как пишет Булгаков, да. И это были мимозы.
0: Мимозы, да. Юля, тебе достаточно дать один правильный ответ, чтобы стать победителем нашей игры. Скажи, пожалуйста, где используют конфирмат? В производстве мебели или в сварочных работах? Конфирмат.
2: В мебели.
0: Да ты ж моя хорошая.
3: Яичка какая.
0: Да, абсолютно верно. Недавно мы тумбочку собирали, там как раз конфирматы вкручивали. Это еврошуруп,
2: да, да. По-другому
0: я называют.
2: Даже вкручивала его, да.
0: Ну все, Юлечка, ты понимаешь, что мы-то своих друг друга знаем, понимаешь? Кто ж не знает конфирмат? Конфирмат знает все.
3: Денис, я не знала, сейчас узнал.
0: Теперь знаешь, да. Денис, у нас сегодня у парней проигрыш, поэтому давай девчонкам уступим. Но в любом случае, спасибо, что был с нами. Ждем от тебя новых смайлов. Поиграем в ближайшее время. Хорошо?
1: Хорошо, всего доброго. Юлю поздравляю с победой.
3: Спасибо.
0: Молодец, Денис.
1: Спасибо.
0: Да, тебе, Денис, хороших пассажиров, легкой дороги. Ну, а Юлю поздравляем с победой. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Юлечка, ну сейчас ты будешь спать сладко-сладко, видеть самые прекрасные сны. Конечно, говорит, вот подушечка от Jam FM. Вручаем мы тебе наш главный приз – мягкую подушку для комфортного сна от компании «Адара».
1: Спасибо, я первый раз вообще дозвонилась вообще на радио и что-то выиграла. Спасибо.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Футбол. Такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского, суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+, вход свободный.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
5: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Пронина до Лыжников, также Рижский переулок от Московской до 8 марта, Амунцина от Бардина до Объездной. Много машин на Московской, от Объездной до Волгоградской, на Трудовой Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Всем доброе утро. Сегодня мы обсуждаем в теме утренней гимнастики, что вы недавно делали всей семьей. Какие замечательные вы нам присылаете сообщения. Фотографии. Ну что, продолжим читать?
1: Алиса нам пишет: «Доброе утро! Заготовили иван-чай, супруг и сын собирали, под пресс положили, и мы с дочкой сушили».
0: Замечательно. А это когда всей семьей, да, не ходят собирать?
1: Да, совместное дело.
0: Так, Даша пишет: «Недавно все вместе ходили на фотосессию. Три поколения. Считаю, что у каждого должна быть такая фотосессия, такие фотографии на память. И это совместное времяпрепровождение и новый фотоальбом. Узнаю девчонок». Вообще здорово.
1: Юлия нам пишет: «Мы любим ездить в мини-путешествия. Например, в это воскресенье открыли для себя новое. Посетили экоферму в Покровске». А, это Юлечка, которая у нас участвовала в конкурсе. Она говорила, что написала сообщение. Вот, и пишет, что еще рядом заехали на порог Ревун. Конечно же, пофоткались. У меня два суперсына, 10 лет и 13. И самый лучший муж пишет: «Люблю вас».
0: А вообще вот такие поездки, они, как правило, сближают. Ни разу не был на Ревуне, много слышал, ни разу не был.
2: Хочется надо съездить. Надо съездить.
0: Угу. Марина прислала тоже сообщение и фотографии классные. «Мы недавно ездили всей семьей на рыбалку. Младший сын был на рыбалке впервые и испытал восторг. Несмотря на периодические дождики, продолжали рыбачить. Вернулись домой с уловом. Поймали 6 рыбок, 2 карася и 4 гальяна». Угу. «Очень любим проводить время с семьей, уезжая за город от суеты, шума, где нет связи». И фотографии как раз первые. Она фотографирует, а папа и два сына, постарше и младший,

таким энтузиазмом смотрит на поплавок, что-то вытаскивает. Ну, а еще на фотографии они уже стоят под дождичком все вместе, прижавшись друг к другу. Замечательно. Ну что, пиши и ты про свои воспоминания, что ты недавно делал всей семьей. Присылай свои сообщения, истории в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5, там же канал, либо в нашу группу ВК, где тебе удобнее. Все сообщения читаем. За одно сообщение вручим суперприз. Пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градусом. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Яна, что ты нам расскажешь?
1: Ольга Бузова наконец-то официально взяла паузу от работы.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УС Тада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: 9 часов 30 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Ольга Бузова официально взяла паузу от работы.
0: Она с тем, что она травму получила?
1: Да-да-да, я тоже уже говорила об этом в свежих историях, что она случайно как-то очень неудачно упала в своей же квартире.
0: Душа же, да, по-моему?
1: Да, упала в своей квартире и повредила ногу.
0: Серьезно причем так?
1: Да, операция была достаточно серьезная. Угу. И сейчас она призналась, что не может жить без сцены. Понятное дело, что мы это все знаем, но с этого понедельника официально берет паузу для лечения.
0: Ну, наконец-то.
1: Она уже ходит вроде бы без костыли, ей даже друзья дарили костыли, покрытые стразами, чтобы, ну, как-то поддержать ее. Она такая: меня это не поддерживает, я хочу работать. Но она ж такая, я вот всегда говорю, что она пчелка, которая никогда не бросит свое любимое дело, и даже с температурой пойдет, и больная, но здесь действительно уже такая ситуация критичная. И она действительно берет сейчас паузу. Поклонники это поддерживают, они говорят, что это сделать нужно, чтобы что-то переосмыслить и, конечно, подлечиться.
0: Вообще, всегда, когда человек много-много работает, потом бац, появляется пауза, можно в эту паузу многого чего напридумывать, что потом делать, осуществлять, воплощать
1: в жизнь. Творческие планы.
0: Да, поэтому, я думаю, она точно время проводит с пользой. Напишет она себе там
1: песни.
0: Уже, да, я уверен, какие...
1: Про сломанную ногу.
0: И это тоже может быть. Да, да, а да. Почему нет? Еще танцевать потом будете.
10: Про костыли со стразами.
0: Вот вы сейчас смеетесь, а потом танцевать
1: все может быть.
0: Пойдете.
1: И будет крутиться на Джим ФМ.
0: Ладно, желаем Оле поскорее выздороветь. В любом случае, это яркие заголовки на Джем ФМ.

0: Ну что, поводим? В июле автомобили «Амода» от 2 249 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на «Амода X5». Акция до конца июля 2026 года. Подробности в «Уникум». «Уникум».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Ника Моторс». Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. В центре города сейчас плюс 23 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, грозу, ветер западный 3,8 метра в секунду. При грозе порывы до 13. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Ревде сейчас плюс 23, в Реже плюс 21, в Краснотуринске плюс 20 градусов.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: ближе, ближе. Так близко.
1: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Время гороскопа в утренней гимнастике прямо сейчас. Итак, 8 июля, среда.
2: Овен, день будет энергичным. Кажется, ты можешь свернуть горы.
3: Телец, не стоит полагаться на удачу. Верь своему внутреннему голосу.
2: Близнецы, в голове будет миллион идей. Некоторые из них правда классные.
1: Рак, день про чуткость и к себе, и к близким.
2: Лев, если нужно заявить о себе, сейчас самое время. Главное, не переборщи.
3: Дева, если что-то кажется запутанным, разложи по пунктам. Все встанет на свои места.
2: Весы, не пытайся угодить всем сразу. Выбери, что для тебя важнее.
1: Скорпион, доверяй своей интуиции, но проверяй факты. Эмоции могут немного искажать картинку.
2: Стрелец, день хорош для поиска вдохновения и разговоров про мечты.
3: Козерог, сегодня ты можешь гордиться тем, сколько всего уже сделано.
2: Водолей, не обесценивай даже самые странные мысли. Из них иногда вырастают лучшие проекты.
1: Рыбы, занимайся творчеством, мечтай и слушай музыку.

0: Где пробки?
1: 9.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы, машины от Щерса до Фурманова, также Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка, Вильгельм и Дгенина от Сахарова до улиц Краснолесья. Много машин на Московской, это объездной до Волгоградской, на Рижском переулке от Московской до 8 марта и на Губакинской проезжей от Мурзинской до улиц Норильская.
2: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем мы в утренней гимнастике, что вы недавно делали всей семьей. Такая хорошая семейная тема. И сообщения от вас такие замечательные, милые, семейные. Почитаем?
1: Я бы теплые сказала.
0: Да.
1: Ольга нам пишет: доброе утро, GMFM. В прошлые выходные всей семьей ездили собирать ягоду к свекрови на дачу. Всем отличного настроения, пишет, и хорошего праздника. И отправила нам фоточки своих двух дочек, я так понимаю. И фото самой землянички.
0: Как земляники захотелось. Вячеслав написал: всем привет. Буквально в прошлую пятницу мы всей семьей впервые ходили в общественный банный комплекс. Ну, ладно, дети, в силу возраста, но для нас с женой это был необычный первый опыт. Еще неизвестно, кому больше все это понравилось. И вот так, во взрослом возрасте, я понял, что умею радоваться новым событиям, без всяких курортов, спа и поездок. Вся семья получила расслабление и пользу. Всех поздравляю, с днем семьи, любви и верности.
2: Просто в баню сходили?
0: Ну, в банный комплекс. Это, видимо, там как что-то было еще.
1: Что-то другое.
0: Ну, здорово.
1: А вот Настя нам пишет: недавно мы всей семьей устроили день домашнего кино. Мы вместе выбрали мультфильм про путешествие, устроив настоящее голосование. Потом разложили пледы, подушки прямо в гостиной, приготовили домашний попкорн с карамелью и нарезали фруктов. И смотрели, комментировали, и даже к ним, пишет, котик присоединился. Тоже член семьи, конечно.
0: Вообще, у меня вот тоже есть проектор, и друг мне рассказывал, что они периодически устраивают такие истории. Дома устанавливают проектор, у них большая семья, 3 ребенка, и они вот с супругой. И они прям вот так же, да, попкорн берут себе, или там какие-то хрустяшки, вкусняшки, включают там, может, пиццу на экран и смотрят. У нас знакомые были, мы к ним ездили раньше, смотрели так же, когда только появились проекторы, ну, давненько было. Тоже было довольно забавно. У них еще такая стереосистема стоит хорошая, со звуком, с классным. Да, что-то в этом есть. Пиши и ты свои сообщения, что вы недавно делали всей семьей в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 0 20 102.5. Есть там канал GMFM Екатеринбург, либо ВК, куда тебе удобнее. Уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим отличный приз, пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Напряженной назвал ситуацию с топливом в России вице-премьер Александр Новак. Это связано с пиком летнего спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ. Власти рассматривают дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. По словам Новака, Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будет уделено Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. В Первоуральске продолжают устранять последствия дождевого паводка. Как сообщил мэр Игорь Кабец, с помощью мотопомп воду откачивают с подтопленных территорий в поселке Билимбай, в поселке Битимка. Кроме того, из 60 детских садов города временно не работают 10 по причине ухудшения качества питьевой воды. Оставшиеся садики возобновят работу только после получения положительных результатов проб воды, пишет «Новый день». В мэрии раскрыли название следующей станции метро в Екатеринбурге. Станцию назовут «Северная». Она появится после продления первой линии от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже нашло потенциального подрядчика. Это московская компания, пояснили в пресс-службе мэрии. Стоимость работ может составить 160 миллиардов рублей, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург сегодня присоединится к всероссийскому празднованию Дня семьи, любви и верности. В храме на Крови пройдет божественная литургия и парад семей к памятнику Петру и Февронии. Там выпустят в небо белых голубей. Затем пройдет чаепитие и семейная викторина. В Театре эстрады состоится масштабный форум семей победителей региональных конкурсов со всего Уральского федерального округа в программе «Большой концерт», пишет портал «Ура.ру». Самым востребованным для пересдачи стал единый госэкзамен по обществознанию. Его собираются пересдавать порядка 33 тысяч выпускников, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособорнадзор. Вторым по популярности предметом пересдачи стал русский язык. На него подали 24 тысячи заявлений. На третьем месте информатика, свыше 23 тысяч заявлений. Всего в этом году заявлений на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали 149 тысяч выпускников, на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. В Рособорнадзоре напомнили, что при пересдаче ЕГЭ засчитывают только новый результат, даже если он окажется хуже предыдущего. Прежний балл по предмету при этом аннулируют. Доллар 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО СЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирское колено». В центре города сейчас плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, кратковременный дождь и гроза прогремит. Ветер будет западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
0: Джем.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ». Где пробки?
7: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Комсомольская от Педагогической до Малышева, также Щербакова от Лыжников до Павлодарской, объездная от Московской до улицы Амундсена. Много машин на Машинной, от Щерса до Фурманова, на Большакова, от Степана Разина до Беринского и на Московской, от объездной до улицы Волгоградская.
5: 102.5 Джем ФМ.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Сегодня все утром обсуждали замечательную тему, что недавно делали всей семьей. Прямо сейчас будем подводить итоги. Кому-то из вас за одно из сообщений вручим пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария», категория 16+. Ну что, прочитаем, что еще нам пришло?
1: Оля пишет: «Доброе утро. Недавно мы с семьей ездили в Челябинск к старшей дочке в гости. Накрутили вкусные роллы, а потом пошли гулять в парк. Пишет, что попали под грозу и под дождик. Искали белок, чтобы покормить орешками, а они у нас всегда с собой, но не нашли. А еще сейчас полюбили, когда собираемся вместе, поиграть в настольные игры. И пишет, особенно в вонючий носок. А поясните правила игры. Это интересно мне даже узнать, что за игра.
0: Вонючий носок. Мы тоже с семьей собираемся, особенно когда там приезжают друзья из другого города, в Imaginarium мы играем. Mm. Интересно.
1: А в вонючий носок не играете?
0: Нет, я не знаю, правда. Пришлите.
1: Носками нужно кидаться.
0: Да, что нужно делать? Или, возможно, когда ты проиграешь, тебя так все зовут весь вечер.
1: Возможно, такое прозвище просто.
0: Да, но сообщение, которое мы сегодня выбрали, пришло от Наташи. Доброе утро. Недавно мы всей семьей уговаривали мою 9-летнюю племянницу поехать в детский летний лагерь. Для этого наши с братом родители, наша бабушка и родители жены брата пришли к нам домой. Представляете, компания какая. Мы начали все вместе печь печенье, привлекли к этому процессу племянницу и как бы между делом стали рассказывать, кто из нас как отдыхал в детстве в лагере, как это было интересно и как бы мы сейчас с удовольствием поехали бы туда снова. Когда бабушка решила, что уже можно начать разговор с племянницей о том, чтобы она тоже поехала в лагерь, спросил ее, а ты бы хотела поехать тоже отдохнуть? На что племянница спокойно ответила, что она, в принципе, не устала, чтобы куда-то ехать отдыхать. Мы очень долго смеялись над ее ответом. В итоге нам так и не удалось ее уговорить, зато мы напекли печенье, наобщались и насмеялись.
1: Я была много раз в детских лагерях, и в достаточно масштабных, и просто загородных там в своем городе. Но, честно, это крутое время для детей, когда ты можешь действительно понаслаждаться тем самым детством. Поэтому я бы вернулась в лагерь с удовольствием.
0: Аналогично. Все...
1: Лагерь для взрослых — это санаторий.
0: Сделать лагерь для взрослых. Мы туда все утренней джунастикой отправимся. Наташ, ну а тебе за твою замечательную историю, за твою дружную семью, которая сговорилась такая все вместе. Приехали, представляешь, время же надо на это. Вручаем отличный приз. Это пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов прямо сейчас на Jam.fm и яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Наташа Королева поделилась секретами своей красоты.
0: Давай.
1: От долголетия, если так можно сказать.
0: Девчонки записывают.
1: Певица рассказала, как поддерживает внешний вид, она действительно очень хорошо выглядит, и говорит, что у нее есть один ежедневный ритуал. Каждое утро она протирает свое лицо или, можно сказать, умывается кубиком льда.
0: Я слышал, кстати, про эту историю.
1: Я тоже слышала, да. Для этого у нее, понятное дело, в холодильнике льда предостаточно, и именно утром это нужно делать, не вечером. То есть так кожа пробуждается, нету отеков, и якобы именно эта процедура, а не какая-то там косметологическая у косметологов, помогает сохранить красоту. И поклонники ей верят, потому что ей, на секундочку, 53 года, и выглядит она хорошо.
0: Она вообще умничка. И вообще она, что мне нравится, еще такая относится к жизни такая позитивно.
1: Проще намного.
0: Она такая всегда что-то на улыбке, всегда на позитиве, всегда яркая, всегда улыбающаяся. И это тоже, мне кажется, молодит девочек, улыбка на лице.
1: А еще, наверное, не то, что молодит, а сохраняет наше здоровье, ментальную красоту.
0: Да.
1: Правильный, хороший мужчина рядом, который заботится и любит тебя. Поэтому всем девчонкам желаю.
0: У тебя на душе улыбка, но если нет кубика льда, то можно воспользоваться, например, замороженной курочкой.
1: Тоже вариант.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 25 градусов в самом центре нашего города. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу. Ветер западный 3,8 метра в секунду, при грозе порывы до 13. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 23, в Полевском сейчас плюс 22, в Асбесте и в Туринске плюс 25.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Шевская, Тепличная до Космонавтов, также Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Много машин на проезжую от Губахинской до Норильской. На Космонавтов от Электриков до Фронтовых бригад. И на Московской от Объездной до Волгоградской.
0: Реклама.
6: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: 102,5. Jam FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Всем-всем-всем доброе утро! С вами Павел Павлович, Ярик и Яна Ефимова. Мы утренняя джимнастика, общаемся, разговариваем, дарим призы, подарки, хорошее настроение создаем и включаем классную музыку. Ну а еще Яна хочет рассказать, что сегодня за праздники, да?
1: Ну-ка, давай.
2: Да, ну понятное дело, что сегодня 8 июля день семьи, любви и верности. Это мы знаем, но еще есть ряд необычных праздников, я бы сказала. Например, день общения со Вселенной.
1: Вау,
2: когда
1: здорово.
2: Нужно к ней обращаться. А вы, кстати, знаете, как правильно формулировать свои запросы, так скажем?
0: А есть какая-то формула?
2: Есть одна формула, которая работает, говорят специалисты.
1: Давай.
2: Нужно в настоящем времени все говорить. Угу. Например, я богат или ага. Я здоров.
0: А, то есть не я хочу,
2: я,
0: да?
2: Встретил вторую половинку.
0: Угу.
2: Не я хочу или там я не хочу, например, быть бедным, а говорить по факту в настоящем времени. Именно так она работает и тебя слышит.
0: Подожди, у тебя такое было?
2: Угу. Что было?
0: Ты уже говорил, что ты богат?
2: Что ты богат? Нет, я хожу на работу. Я работаю.
0: Зачем?
2: Давай просто.
0: Такой простой путь есть.
2: Ну, я, главное, рассказать вам. А еще сегодня отмечается день обнаруженных заначек. Тоже такой интересный
0: праздник.
2: Все такие
0: сейчас, пойду проверю.
2: Тут же отмечается и Всемирный день разоблачений.
0: Ну, может быть.
2: И день под названием «Снова стать ребенком».
0: Ой, как это мило. На самом деле, я открою тайну, никто не вырастает. Все действительно дети. Просто некоторые это лучше других маскируют. Маскируемся под взрослых все. Когда детей нет дома, мы тоже становимся детьми.
2: Это классно, это хорошо.
0: Да, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, в любом случае с тобой Jam FM на одной волне. Совсем скоро появится диджей Дэн, будет передавать ваши приветы и поздравления, которые принимаются в течение всего дня на наш мессенджер Макс плюс 7932-020-1025, и Аяна Ефимова делится свежими историями. Кстати, пока у нас есть такая возможность, узнаем, о чем же они будут ближайшие.
2: О том, что в нашем городе, в Екатеринбурге, стартует трехдневный киномарафон «Под открытым небом».
0: Это здорово. Подробности скоро на Jam FM. Ну а также в 17.00 не пропускай наше вечернее шоу. К Яне Ефимовой присоединяется еще и Миша Киселев. Как всегда, интересные гости, призы, общение, подарки и много классной музыки. И вечер уже не такой томный. Все благодаря Jam FM. Ну а что, сегодня еще раз всех поздравляем с днем семьи, любви и верности. Всем

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области, сообщает Единая госсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пишет Е1, режим беспилотной опасности введен также в Пермском крае, Челябинской и Оренбургской области. Штормовое предупреждение действует сегодня в Свердловской области. Спасатели предупреждают о сильных дождях, грозах, граде, порывах ветра до 18 метров в секунду. И советуют пешеходам в такую погоду по возможности не выходить из дома, а дома закрыть окна, двери, убрать с балконов предметы, которые могут упасть. Автовладельцам рекомендуют отказаться от поездок, если непогода застала в пути, нужно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и переждать дождь на обочине. В экстренных случаях звонить по номерам 101 или 112. Свердловские власти снова заговорили о продлении трамвая из Верхней Пышмы до Среднеуральска и строительстве ветки в Березовские. Межмуниципальные трамвайные маршруты должны стать основой транспортной системы Екатеринбургской агломерации. Об этом на выставке «Иннопром» заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Николай Моргунов. Он отметил, что опыт пуска трамвая в Верхнюю Пышму показал, что развитие территории происходит именно вокруг рельсового транспорта. Именно за такими проектами будущее российских агломераций. МГИМО возглавил рейтинг вузов России по зарплатам выпускников-юристов. По данным исследования, медианная зарплата выпускников-юристов МГИМО составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте МГУ с показателем 200 тысяч. Третью позицию разделили Санкт-Петербургский госуниверситет и Высшая школа экономики с зарплатой в 180 тысяч рублей. Нижний порог рейтинга составляет 90 тысяч. Вышел первый трейлер фильма «Руслана Людмила». «Мило волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта следующего года. Фильм рассказывает, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На спасение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдайв, Орлав и Ратмир, которые тоже хотят попросить руки Людмилы. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик 11-х елок. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем приветики. В Екатеринбурге 1.03. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. В центре города сейчас плюс 25. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер западный от 3 до 8. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Ну а в течение дня 25-27 жары.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Конечно, время льется, а лучше без ран. С улыбкой, на позитиве, с хорошим настроением пусть начинается экватор рабочей недельки. 8 июля у нас на календаре. Побольше причин для улыбочек. Ну а хорошая музыка с меня, но она точно лишней не будет. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Филатов Кэра, затем Мариана. Ну а прямо сейчас любим долго-придолго с Ириной Дубцовой на Джем ФМ. Страсть.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Космонавтов стоит от машиностроителей до Турбинной, трудовая Губахинская проезжая, от Березовского тракта до Укромного переулка. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 6-8 от Московской, это Бизнета Волгоградская, Шевская, Тепличная до Космонавта, Щербакова стоит от Самолетной до Павлодарской, также Восточная от Куйбышева до Декабристов, Светлореченская от Соболева до Обезной.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: без тебя. Вот и мы никак без Яны Ефимовой и свежих историй. Через минутку с небольшим на Джем ФМ.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! В Екатеринбурге стартует трехдневный киномарафон под открытым небом. Летний парк «Уралмаш» станет особенным местом для тех, кто обожает кинематограф. Как пишет Global City, именно там для жителей города установят большой экран и мягкие уютные пуфики. А еще можно прихватить с собой плед из дома и занять место на зеленом газоне. В программу вошли более 10 фильмов на любой вкус и цвет. Например, уже в эту пятницу в парке покажут мультфильмы для деток и классику советского кинематографа «Человек-амфибия». Также в список всего фестиваля вошли следующие кинокартины: «Полосатый рейс», «1+1», «Интерстеллар», «Ла-Ла-Ленд» и другие. Специалисты отмечают, что смотреть фильмы под открытым небом действительно романтично. Свежий воздух и шелест листьев создают особый фон. Когда вы смотрите кино на фоне природы, легко отвлечься от суеты будней и полностью погрузиться в этот момент. Отмечу, что событие пройдет с 10 по 12 июля. Обязательно нужно сходить и друзей с собой прихватить. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17, а за бортом по-прежнему плюс 25. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер запада 3 до 8, при грозе порывы до 13 метров в секунду. В течение дня 25-27 тепла.
4: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

созвучны эти красивые слова с событием, которое сегодня, ну, конечно, отмечается, 8 июля, День семьи, любви и верности, День Петра и Февронии. Всех сопричастных поздравляем, ну, что, хранить, беречь любовь, дом, очаг, друг друга. Ну и оставаться здесь, на Jam FM, хорошая музыка тебе гарантирована 100%. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Елена Терлеева, затем Ваня Дмитриенко, ну а прямо сейчас Алю Фарбан на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла, местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до укромного переулка Космонавтов, от машиностроителей до фронтовых бригад, с Московской от Объездной до Волгоградской. Потерпим в Рижском переулке от Московской до 8 марта, также на Шевской от Тепличной до Космонавтов. ЕКАТ стоит от 19 км до реки Березовка, машины от Черста до Фурманова.
1: Реклама.
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Владимир Путин собирает правительство на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с Кабмином президент проведет сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. В Свердловской области полицейские будут отслеживать детей, которые придут на пляж без взрослых. Поводом для таких рейдов стала статистика. Четверо детей утонули в Свердловской области за последние дни. 4 июля в Исете возле деревни Кодинка под Каменском утонул 17-летний подросток. На следующий день в реке Тагил в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя школьница. 6 июля сразу две жертвы. В реке Арамилка в селе Патруши утонул 11-летний мальчик и в Белоярском 17-летняя девушка. По всем эпизодам СКР возбудил уголовные дела по статье «Халатность». Полиция намерена действовать решительно. Безнадзорных детей с пляжей будут изымать, доставлять в дежурные части, чтобы передать лично родителям. А в отношении родителей будут возбуждаться административные дела за ненадлежащее воспитание детей, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Консульство Китая построят в Екатеринбурге. Разместить его планируют на углу улиц 8 марта и Большакова. Участок находится над будущей станцией Бажовская и в границе попадает скандальный офисник «Самострой». Будет ли он снесен, пока неизвестно. Год назад в мэрии говорили, что превратят его в социальный объект, сообщает Е1. Параметры и сроки строительства пока неизвестны, сообщили в мэрии. Екатеринбургский театр оперы и балета уже открыл продажу билетов на декабрьские спектакли «Щелкунчик» и «Рождественский концерт». Всего в декабре будет 7 спектаклей «Щелкунчика». Билеты на утренние стоят от 1000 до 12 тысяч рублей, на вечерние доходят до 20 тысяч за места в партере в первом ряду 31 декабря. Кроме того, в афише на декабрь «Лебединое озеро», «Сивильский цирюльник», «Снежная королева», «Морозко» и «Ромео и Джульетта», пишет «Новый день». Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов. Доллар 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина» за бортом. То солнечно, то не очень. И плюс 25. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможно, кратковременный дождь и гроза. Ветер с запада от 3 до 8. При грозе порывы до 13 метров в секунду. А в течение дня 25-27 тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗАТЛАНТ Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Старостная Екатерина Иванчикова, группа Айова на Jam.fm 140. Вот так бодро открывает этот час глобальными планами приятными на край света. Может быть, у тебя не такие глобальные, но в любом случае пусть будут приятными, хорошими. Ну и пусть все получается. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Это в первую очередь. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Артур Пирожков. Еще раньше гости из будущего. А прямо сейчас One Republic на Jam.fm.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович, Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 12.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Московская стоит от Забезной до Волгоградской. Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад. Трудовая Губакинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Задержаться придется на ИКАДе от Березовского тракта до 19 километра. Также на Шевской тепличной до космонавтов. Машинная стоит от Переходного переулка до Щерса. Донбасска от Никольского переулка до Автомагистральной.
7: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 Jam FM.
11: Если хочешь танцевать.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam
2: FM.
4: Новинка на Jam FM.
5: Марфа, забери меня.

0: Знак у нотки от Шакиры, но тем не менее, норвежский диджей Кайга и американская певица Ava Max на Jam FM, ну и ладно. Ну а Яна Ефимова приготовила свежие истории через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Дочь Николь Кидман вышла на подиум на неделе моды в Париже. Сандей Роуз продемонстрировала новую коллекцию бренда Dior. Презентация состоялась в рамках недели высокой моды в Париже. Как пишет Супер, это не первый опыт девушки. Ранее она уже участвовала в показах. Кид Урбан и Николь Кидман поддерживают ее деятельность и, конечно, гордятся успехами. Однако ранее Николь не была в восторге от выбора профессии Сандей. Она сомнительно относилась к подобному способу заработка и желала дочери актерской карьеры. Ведь еще в детстве Сандей Роуз появлялась в эпизодах сериала «Большая маленькая ложь» и озвучивала персонажа в мультфильме. Сандей часто становится объектом критики в соцсетях. Хейтеры постоянно сомневаются в ее модельных данных, обращая внимание на тяжелую походку и выражение лица. Отмечу, что у Кидман и Урбана также есть 15-летняя дочь Фейт Маргарет. Звезды расстались этой зимой. Пускай Сандей никого не слушает, ведь все получается. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 27. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер запада от 3 до 8. При грозе порывы до 13 метров в секунду. В течение дня 25-27 выше нуля.

Иванушки Интернешнл с Тополиным Пухом на Джем ФМ. Всемирный день борьбы с аллергией. С аллергией сегодня 8 июля. Ну, просто созвучно это вещица. Ну, у нас вроде как уже все. Отлетал, отцвел пушок. Все, наверное, больше не будет. Я, честно, не знаю, но в любом случае лето, это самое главное, продолжается. И пусть приносит только приятные эмоции. И эмоции будет комфортным. Где бы и как бы его не проводить. Дел. Ну и, конечно, хорошая музыка здесь на Jam FM, Special For You. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Кэссет, затем Матвей Мельников. Ну а прямо сейчас Наталья Подольская на Jam FM.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка растворить.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Московская стоит от Объездной до Волгоградской. Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад. Трудовая Губахинская проезжая по-прежнему от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоим на ИКАДе от Березовского тракта до реки Березовка. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Малышева от Горького до Мамина Сибиряка. Много машин на Сибирском тракте. От Буторина до переулка Активистов.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. 11 рейсов задержаны в аэропорту Кольцово. Таковы данные онлайн-табло. Ранее в Свердловской области был введен режим беспилотной опасности. Перенесен вылет самолетов разных авиакомпаний в Махачкалу, Ижевск, Уфу, Самару, Москву, Сургут, Батуми, Санкт-Петербург. Также на другое время назначен вылет рейсов уральских авиалиний в Санкт-Петербург, Минводы, Сочи. О введении режима опасности атаки БПЛА сегодня утром объявил губернатор Денис Паслер. При этом в Кольцово ограничения на отправление прием воздушных судов не вводились, пишет «Коммерсант». В Свердловской области остаются затопленными 48 домов, 750 приусадебных участков и 8 низководных мостов в 18 населенных пунктах. Паводковая ситуация постепенно улучшается. За минувшие сутки от паводковых вод освободились 5 жилых и 9 дачных домов, более 200 приусадебных участков. Однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем воды в реке Ница. Это связано с добеганием волны от сброса Рижевского и Алапаевского гидроузлов, пояснили в МЧС. В Ирбите от большой земли паводком отрезана деревня Куринка, пишет «Комсомольская правда». Беглый экс-начальник Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов, который ранее был заочно арестован за крупную взятку, вернулся на Урал. Вечером 6 июля он прилетел регулярным рейсом из Анталии в Челябинский аэропорт Баландина и был задержан. Ранее в мае Логинова задержали в Дубае, где он скрывался от российского правосудия. По данным источникам Уралинформбюро, произошло это совершенно случайно. Полицейский патруль обратил внимание на пьяного мужчину, привел его в участок для установления личности. Там и выяснилось, что он числится в международном розыске. После этого начались переговоры об экстрадиции, пишет «Новый день». Мужчины становятся менее мужественными. Уровень тестостерона у них упал на 54% за 50 лет, пишет британская газета Guardian, на которую ссылается РИА. Исследования проводили среди жителей Бразилии, Финляндии, Дании и Израиля. Общий уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое с 1972 по 2019 год. Снижение было по проценту в год. И это не случайность, не статистическая ошибка, это устойчивая тенденция. По словам экспертов, роль здесь играет ожирение, диабет, глобальное потепление и факторы окружающей среды. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За 2 недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только 2 вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая второй по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем привет, с хорошей среды, 13.02 на наших родинах в центре Екатеринбург, плюс 25. На завтра, четверг, 9 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25 тепла.
0: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тебе привет! В море, на суше, где бы ни находился, неважно. Ну и побольше поводов для счастливого лета 2026, который у нас продолжается. А я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Только что группа «Добро», совсем скоро «Анасти», затем «Маранди». Ну а прямо сейчас Нюша с «Цунами» на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
5: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Лэнд. Вместе!
4: Летать в аэротрубе Simple Fly.
5: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радуга Лэнд. Вместе!
4: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Лэнд на сайте radugadefisland.ru.
6: Радуга Лэнд. Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 13-16 в Екатеринбурге, а на страничке с RSNX-картой 3 балла из 10. По-прежнему трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до Норильской, Космонавтов от Машиностроителей до фронтовых бригад Московской, от Обездной до Волгоградской, по стоям на Шевской, от Тепличной до Космонавтов. Такая же история на Сибирском тракте, над Бутурином до переулка Активистов. Автомагистральная стоит от проходной переулка до Бебеля, фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Джим ФМ.

А где заканчивается Ваня Дмитриенко со свеженькой вещицей, шелк на JamFM, начинаются свежие истории. Через минутку с небольшим на JamFM Яна Ефимова.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на «Квизмашину». Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся. 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-003-5001. Екатеринбург.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем-ФМ.
7: Привет! Уилл Смит воссоединился с женой после расставания. Джада Смит переехала обратно к актеру 2 года назад. Инсайдеры отмечают, что пара безумно любит друг друга. Один из недавних праздников они провели вместе в родном городе актера. При этом еще зимой прошлого года другие источники уверяли, что муж и жена живут в разных домах. Они приняли решение, что их союз будет строиться на принципе свободных отношений. К слову, поклонники такое мышление не одобряют. Они считают, что именно из-за этого возникают ссоры и недопонимания в их браке. В интервью 2010 года пара назвала свой союз бизнес-планом, подчеркнув, что для его сохранения нужна общая цель. История супругов – это пример сложных, но в итоге крепких отношений. Их союз доказывает, что даже в самых непростых обстоятельствах можно найти путь к взаимопониманию. Надеюсь, что теперь ссор в их семье точно не будет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
8: 13:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По-прежнему в центре города плюс 25. На завтра, четверг, 9 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, предстоящая ночь до плюс 18, завтра днем 20-25 тепла.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Прямо из такси, с работы, из дома, да вообще где угодно, можешь прислать приветик поздравления. Главное условие, чтобы гаджет был настроен на волну 102.5, ну, либо находился на сайте radiojimfm.ru, да, мы доступны везде. Наше общение на JimFM, от зависть порадуй, привет и поздравки, твое хорошее настроение, все принимаю и зачитываю. Также можешь писать в Максим, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, ну, в том смысле, не только на сайте, оставлять привет и поздравления. Еще в твоем распоряжении наша страничка ВКонтакте, группа JimFM, пожалуйста, выходи на связь. Все, как уже говорил, зачитаю с удовольствием. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Клава Кока и наш земляк Нилетто, а затем Рэй Долтон, американский исполнитель. Ну, а прямо сейчас градусы, жить не тужить, всем хорошей среды.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принято после анализа комиссии МОК по правовым вопросам. В организации заявили, что ОКР больше не включает региональные спортивные организации на территориях, относящихся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердили, что не ведут там деятельность. МОК также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав Олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напоминает БФМ. Полицейские нашли человека, стрелявшего по детям в Березовском. Одному из мальчиков пуля попала в ногу. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». 43-летний Дмитрий стрелял из пневматического пистолета металлическими шариками. Ему не понравилось, что подростки шли по его участку и не реагировали на замечания. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, от полиции мужчина не скрывался, когда оперативники ему позвонили, сам явился для дачи пояснений. Разбирательство продолжается, передает Ядин. Беспилотные трамваи в Свердловской области запустят уже в этом году. Сроки назвал губернатор Денис Паслер в рамках Иннопрома. По его словам, беспилотные трамваи будут запущены по первой в стране межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. Это будет предусмотрено в концессии, которая заключена с компанией «Мависта регионы». Гендиректор этой компании Алексей Зотов рассказал, что запуск проекта стал возможен благодаря оцифрованному депо, которое было построено в Верхней Пышме, пишет Ян. Закрывать торговые центры по выходным, чтобы люди больше времени проводили с семьей. Такое предложение высказал в день семьи, любви и верности старший священник храма на Крови Максим Меняйло. По его словам, нужно сделать так, чтобы действительно в выходные человек отдыхал. Для этого нужно закрыть большие магазины, как это сделано во Франции и в Германии. Когда человеку будет нечего делать, он будет сидеть дома с мужем или с женой, цитирует отца Максима 4 канал. Российские вузы начали пересматривать форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Как пишут ведомости со ссылкой на представителей университетов, полностью отказываться от дипломов администрации вузов не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Так, сочинский филиал РУДН уже решил отказаться от бакалаврских дипломов и заменил их устными экзаменами. В условиях развития искусственного интеллекта стандартная дипломная работа перестала быть эффективной для проверки знаний, считают в университете. Доллар 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» за бортом плюс 25. На завтра, четверг, 9 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Jam FM 102.5. Jam FM.

С вами в фирменном стиле Зиверт, смесь языков, лайв на GMFM, ну и наш лайв средовая продолжается, экватор не только этого дня, начало третьего в Екатеринбурге, но и недели пройден, и вообще среда это маленькая пятница, какой-никакой, но повод для улыбочки есть. И вообще желаю всем хорошего настроения. Зовут меня Диджей Дэн, скоро руки вверх, затем моя Мишель, ну а прямо сейчас Тейлор Свифт на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106 584 754 56 55.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Где пробки?
5: 14.16 в Екатеринбурге, а на страничке с RSNX карты те же 3 балла из 10. Московская стоит от объездной до Волгоградской, космонавтов от индустрии до дома номер 87. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5-7 это космонавтов и от электриков до фронтовых бригад, с проезжей от Губахинска до Норильской. Щербакова стоит от самолета до Павлодарской, от лыжников также до Павлодарской. Шевская теплично до космонавтов, машина от Чёрс до Фурманова.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: А в нашем случае свежее наступает. Через минутку с небольшим Яна Ефимова со свежими историями на Джим ФМ.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем ФМ.
12: Привет, Айза Лилуна Ай рассказала, как распределяется быт в ее семье. Блогерша раскрыла, как устроен быт в их доме, где каждый заботится друг о друге. Так, по ее словам, гармония царит не только между ней и ее супругом, но и между детьми. Айза называет свою семью обычной, традиционной, и отметив, что в ней нет таких мужчин, которые распространяют миф о том, что женщина что-то должна. Айза комментирует: «У меня обычная традиционная семья. И как обычно говорят, мол, женщина должна мне готовить, женщина должна убираться. А еще этот миф, что мужчина в древности охотился, а женщина просто сидела и ждала его. Хочу вас огорчить. Учить мужчины охотились все. Люди бы не выжили, пока половина племени сидела просто так. Просто это придумали для тотального контроля над женщинами». По словам Айзы, она отвечает за порядок в доме. Следит не только за собой, но и за тем, чтобы ее супруг выглядел опрятно. Степан, в свою очередь, занимается другими вещами. Она дополнила: «Мы друг о друге заботимся так, как хотим этого сами. Я люблю наводить порядок, а мой муж любит забивать холодильник и шкафчики продуктами. Главное, что всех это устраивает». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14.32 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 26. На завтра, 4-9 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем так же, как сегодня, 20-25 выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравления, связанные с днем сегодняшним, с сегодняшней датой. Еленочка, всех поздравляю с днем семьи, любви и верности. Линочка, спасибо, и тебя тоже. Да, День Петра и Февронии, 8 июля. Ну и вот Галина, весь город, с днем семьи, любви и верности. Всем семьям мира и взаимопонимания. Ну, отдельный привет своей второй половинке, любимому мужу. Спасибо за тепло, уют, с поддержку и наших дочек. Всем мира и добра. Галиночка, респект. Взаимненько. Конечно, всем любви, мира и добра, а еще активность. Выходи на связь, я в твоем распоряжении. Все твои слова любви, флюиды, обязательно зачитай. Передам.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По-прежнему сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует 3 балла из 10. Московская стоит от Бездной до Волгоградская. Космонавт от электриков до фронтовых бригад. Проезжая от Губахинска до Норильская. Постоим на Шевской, тепличный до космонавтов. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Много машин обебели от пехотинцев до Тватуйская. Ленина стоит от Луначарского до Карла Липнихта. Восточка от Куйбышева до Декабристов.
3: Реклама.
4: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности отменен в Свердловской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Сообщение появилось в 13:48. Угроза атаки вражеских беспилотников была объявлена в Свердловской области сегодня утром около 9:30. Параллельно режим был введен в соседних регионах Челябинской, Оренбургской областях, Пермском крае и позднее в Курганской и Тюменской областях. Мировые цены на нефть взлетели сегодня после слов Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Баррель нефти Brent уже поднялся до $78, прибавив $2 за 10 минут. Напомню, сериями ударов стороны обменялись минувшей ночью. 39-летнюю екатеринбурженку обвинили в мошенничестве на рынке аренды жилья. Женщина была частью преступной группы, которую создал ее знакомый. Схема была простая. Аферисты выкладывали в интернете объявления о сдаче квартир в хорошем состоянии по низкой цене. Клиенту обещали контакты собственника только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Получив деньги, аферисты исчезали, рассказали в прокуратуре, передает Ядин. Всего мошенники обманули более 400 человек в 85 регионах России. Общий ущерб около 1,5 миллиона рублей. У мошенников арестовали имущество на 4,5 миллиона. Свердловские власти передумали продавать футбольный клуб «Урал». Об этом рассказал губернатор Денис Паслер на брифинге по итогам Иннопрома. Глава региона отметил, что было 2 обращения от компаний, готовых рассмотреть приобретение акций. Но после оценки бумаг с учетом бренда было решено пока отложить вопрос о продаже. Если появится достойный инвестор, с ним будут вести диалог. А если нет, то клуб останется в собственности области. Как напоминает «Комсомольская правда», ранее свердловские власти анонсировали продажу половины акций футбольного клуба «Урал». В России создают вакцину от аллергии на кошек и собак. Разработкой занимается Сеченовский университет. Как рассказала сотрудница вуза, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований. Препарат от аллергии на собак находится в активной разработке. По словам Рябовой, в лаборатории также разработана тест-система «Аллергочип РФ», позволяющая выявить индивидуальную повышенную чувствительность более чем к 120 аллергенам, сообщает Урару. Доллар 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Начало 4-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. В центре города плюс 26. На завтра, четверг, 9 июля, синоптики прочат переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 выше нуля.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Конечно, замедляйся, вообще останавливайся. А вот рабочая пусть пролетает быстро и незаметно, чтобы вечером с любимыми начинать бесконечное приятное время. В принципе, до вечера не так долго остается, с каждой минуткой все ближе и ближе. Ну, а здесь каждую минутку на Jam FM только хорошая музыка. Меня зовут DJ Dan. Скоро Мари Краймбрери, затем Карли Рэй Джепсон. Прямо по курсу. Серебро. Наши тени.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.17 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, московская эстета от объездной до волгоградской, космонавтов от индустрии до дома номер 87, также от электриков до фронтовых бригад. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 Щербакова от самолета на Павлодарской и от лыжников также до Павлодарской. Шевская стоит от тепличной до космонавтов. Задержаться придется на машинной, от Чёрса до Фурманова, на фронтовых бригад от электриков до космонавтов, на Бебеля от пехотинцев до Таватуйской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.
0: Новинка на Jam FM.
4: Коста Лакоста, Черри Леди.

0: Глобальная герл-группа, ну или же международная, которая преодолевает все национальные художественные культурные границы. Кацаис Габриэлы на Jam.fm. Яночка Ефимова тоже делится свежими историями со всего мира. Через минутку с небольшим на Jam.fm.
1: Реклама.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
2: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
1: Радугаленд. Репина 94.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm. Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam.fm.
12: Привет! Гарри Стайлз не пригласит своих коллег из группы на свадьбу Зои Кравиц. Гарри Стайлз и его невеста Зои Кравиц планируют сыграть свадьбу зимой в Великобритании. При этом, как сообщают инсайдеры, бывшие участники группы One Direction не войдут в список гостей торжества. По данным источника, пара переживает, что участники бой-бенда могут испортить особенный день, так как все внимание СМИ будет приковано к их воссоединению. Инсайдеры также подчеркнули, что за этим решением не стоит какой-либо конфликт. Просто со временем пути бывших коллег разошлись, и от прежней дружбы остались лишь воспоминания. Инсайдеры рассказали, дружеские связи ослабли, потому что жизнь повела их в разных направлениях. Напомню, что после распада One Direction в 2016 году Гарри Стайлз сосредоточился на сольной музыкальной карьере и, конечно, актерских проектах, а значительную часть личного времени проводит Зои Кравиц и узким кругом близких людей. Хозяин-барин. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.fm.
11: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. В центре города плюс 26. На завтра, четверг, 9 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь грозовой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 выше нуля.
11: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

5 дня каждому из нас. Ну, просто кто-то притворяется, хочет кажется сильнее, важнее, а кто-то просто принимает себя таким, какой он есть, и, несмотря ни на что, двигается вперед. Но лично мне кажется, в естественном состоянии намного проще и легче. Андрей Звонкий, я обычный человек. Естественно, здесь на Джим ФМ для всех и каждого хорошая музыка. Я продолжаю снабжать, зовут меня Диджей Дэн. Скоро Инна и Рихаб, затем группа Бис. Ну а прямо сейчас Алексей Воробьев на Джим ФМ.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

ты помни и не пропусти вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Мишки Слёв, Яна Ефимова, как всегда, с подарками, с разными интересностями, но все-таки ключевое здесь подарки, наверное, и это по теме вечера. Она сегодня вкусное блюдо уюта. Ну, если развернуто, какое блюдо в твоей семье символ уюта? Фирменное, что-нибудь, может быть, каждую неделю у тебя или каждый месяц, я не знаю, по праздникам. В общем, пиши все свои варианты этого блюда, которое дарит уют, и все-все-все собираются за общим, большим, маленьким, неважно, каким столом. Макс, пожалуйста, в твоем распоряжении 8-9-3-2-0-2-0-102-5, группа GMFM ВКонтакте, там уже пост в комментах оставляй, как всегда, автору лучшего сообщения, ребят подарят подарок. Итак, не пропусти «Джем без правил» в 17.00 вечернее шоу. А меня зовут диджей Дэн, двигаемся дальше, прямо по курсу, Люсь Чеботин.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп. Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. На этом фоне цены на нефть резко пошли вверх. Через 10 минут после заявления Трампа баррель Brent подорожал с 76 до 78 долларов. В Свердловской области полицейские будут отслеживать детей, которые придут на пляж без взрослых. Поводом для таких рейдов стала статистика. Четверо детей утонули в Свердловской области за последние дни. 4 июля в Исете возле деревни Кодинка под Каменском утонул 17-летний подросток. На следующий день в реке Тагил в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя школьница. 6 июля сразу две жертвы. В реке Арамилка в селе Патруши утонул 11-летний мальчик и в Белоярском 17-летняя девушка. По всем эпизодам СКР возбудил уголовные дела по статье «Халатность». Полиция намерена действовать решительно. Безнадзорных детей с пляжей будут изымать, доставлять в дежурные части, чтобы передать лично родителям. А в отношении родителей будут возбуждаться административные дела за ненадлежащее воспитание детей, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. В Екатеринбурге будут продлевать единственную ветку метро. Из-за станции проспект Космонавтов появится станция Северная. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика, который займется подготовкой технико-экономического обоснования. Подрядчик должен представить как минимум 3 варианта маршрута, а также варианты с разным диаметром тоннелей. Все работы, включая необходимые согласования и экспертизу, должны быть завершены до конца марта следующего года. Источником финансирования это по подготовке указаны областной и городской бюджеты, пишет «Новый день». Закрывать торговые центры по выходным, чтобы люди больше времени проводили с семьей. Такое предложение высказал в день семьи, любви и верности старший священник храма на Крови Максим Меняйло. По его словам, нужно сделать так, чтобы действительно в выходные человек отдыхал. Для этого нужно закрыть большие магазины, как это сделано во Франции и в Германии. Когда человеку будет нечего делать, он будет сидеть дома с мужем или с женой, цитирует отца Максима 4 канал. Вышел первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта следующего года. Фильм рассказывает, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На спасение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдайв, Орлав и Ратмир, которые тоже хотят попросить руки Людмилы. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик 11-х елок. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина» в центре города. Плюс 26. На завтра, четверг, 9 июля. Синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Если обстановка, звезды позволяют, а главное желание есть, то почему бы и не потанцевать? Тем более под хорошую музыку. Две Маши на Jam FM. Тебе хорошего начала вечера, начало пятого в Екатеринбурге. Ну, а я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Да-да-да. На Jam FM. Зовут Диджей Дэн, скоро Максим, затем Мона. Ну, а прямо по курсу Earbox на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
6: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
5: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
6: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
5: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
7: «Радуга Лэнд». Репина 94.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: В Екатеринбурге. Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Итак, Московская стоит от Объездной до Волгоградской, Космонавтов от Индустрии до Ломоносова. Рижский переулок от Московской до 8 марта. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого. Задержаться придется также на Шевской, Тепличной до Космонавтов. Губахинская проезжая стоит от Мурзинской до Укромного переулка. Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Ленина от Луначарского до Карла Липнихта.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: Что

0: что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Jam FM.

0: Хорошее, мягко говоря, предложение, так же, как и сама песня. От этой мошенники «Люби меня, люби». Ну и слушай, свежие-пресвежие истории. Через минутку с небольшим от Яны Ефимовой, от Джемофа.
1: Реклама. Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+.

0: питание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Младшая сестра Тимати отметила день рождения на яхте. Младшей сводной сестре рэпера исполнилось 23 года. Для того, чтобы отметить событие, Анна Юнусова улетела в Сент-Тропе. Именно там, на белоснежной яхте, она собрала всех своих близких друзей. Сама Анна прокомментировала Новый год жизни так. «Дабы не докучать поучениями и выводами, которые непременно поменяются в будущем, поблагодарю жизнь за еще один год роста, любви и радости, за душевные разговоры, за уроки, за моменты тишины и за ясность, которая облегчает даже самые важные решения. Спасибо всем, кто рядышком». Анна родилась во втором браке отца Тимати Эльдара Юнусова. Детство она провела в Женеве, где работал отец, а подростковые годы в Москве. Училась в Московской экономической школе. Девушка владеет сразу несколькими языками – английским, французским, итальянским и корейским. Известно, что она поддерживает хорошие отношения с братом. Поздравляем с прошедшим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: Половина пятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 26. На завтра, четверг, 9 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем так же, как и сегодня. 20-25 тепла.

Солидарен на все 100. Смотри, Мари Краем в режиме Джем ФМ. Давай не ждать. Ну, а в первую очередь солидарен именно в контексте вечернего шоу «Джем без правил», которое уже через несколько минут в 17:00. Не ждать, а именно сейчас прислать свои варианты по теме вечера. Ну, а сегодня спрашиваем, какое блюдо в твоей семье символ уюта? Может быть, фирменное блюдо? Ну, в общем, которое все любят, обожают, ждут с нетерпением тех самых праздников, не знаю, выходных. В общем, какое блюдо в твоей семье символ уюта? Свои варианты присылай уже сейчас в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, либо в группе Джим ФМ ВКонтакте, пиши там пост в комментах, оставляй. Как всегда, Миш Киселев, Яна Чка Ефимова выберут автора лучшего сообщения, конечно, подарит подарки. Джем без правил в 17:00, не пропусти. Меня зовут Диджей Дэн, хорошего начала вечера, двигаемся дальше с хорошей музыкой. Скоро Настя и Дим Билан, затем градусы, но прямо сейчас певица Ния на Джем ФМ.

0: Джем FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается RSN-X-карты, космонавтов стоит от совхозной до Ломоносова, Московская, Табизну до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта, постоим на Сибирском тракте от Бутурина до Базового переулка, Шевская, Тепличная до космонавтов, много машин на Бакинской, Комиссаров от Ярославской до космонавтов, на проезжей от Губахинской до Укромного переулка, ИКАД стоит от 13 км до Высоцкого.
1: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова, пишет агентство ТАСС. Сейчас идет работа над ускорением обмена. Также Ландратова уточнила, что многие мирные жители Курской области, находившиеся в плену на Украине, вернулись домой, но остаются и пропавшие без вести. Конкретные даты и число обмениваемых пленников российский омбудсмен не назвала, отмечает Коммерсант. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня, и завтра. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. Будьте бдительны, предупреждают в Министерстве общественной безопасности. В МЧС области призывают граждан по возможности оставаться дома во время непогоды, на улице избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Водители просят по возможности отказаться от дальних поездок. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112. В Екатеринбурге будут продлевать ветку метро. Построят станцию «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика. Он займется подготовкой технико-экономического обоснования, ТО, для проектирования и строительства новых участков. Как пояснили в мэрии, подрядчику предстоит продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Все работы, включая необходимое согласование и экспертизу в Главгосэкспертизе России, должны быть завершены до 30 марта будущего 2027 года. Если подготовка ТО пройдет успешно, город сможет перейти к следующему этапу – непосредственному проектированию и возведению метро, пишет «Новый день». В Ирбитском районе затопило участок автотрассы из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Идет речь о дороге регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры трассы на территории Ирбитского района. Ограничения действуют в оба направления. Об этом сообщает Управление автодорог области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки. Пишет издание «Новый день». Певец «Шаман» поделился кадрами со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в День семьи, любви и верности. Он выложил видео в своем телеграм-канале и поздравил подписчиков с праздником. В ролике артист Ярослав Дронов, известный как «Шаман», и Мизулина исполняют медленный танец. Она в роскошном розовом платье, он в черном костюме. Публикация сопровождается песней «Ты моя». Ранее «Шаман» ответил на слухи о расставании с Екатериной Мизулиной. Отметил, что их с супругой одинаково смешат и сообщения о тайной свадьбе и слухи о разводе, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 выше нуля.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jam FM 102.5. Jam FM. Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
0: Реклама.
6: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
7: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд» вместе.
6: Летать в аэротрубе «Симпл Флай»
7: вместе. Пройти все аттракционы в «Радуга Лэнд» вместе.
6: Прожить лето по-настоящему вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
0: «Радуга Лэнд», Репина 94.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 10 минут. Пришло время сказать всем добрый вечер,
3: добрый
2: ребят.
3: Добрый вечер.
2: Давайте начинать. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы проведем с тобой с большим, огромнейшим удовольствием. И, кстати, в конце этого часа подарим тебе подарок.
3: Подарок обязательно подарим, но я скажу, что сегодня у нас праздничный эфир, потому что сегодня отмечается День семьи, любви и верности.
2: Да.
3: Так что всех с праздником. И поэтому наша сегодняшняя тема звучит так. Какое блюдо в твоей семье – символ уюта?
2: Какое блюдо у тебя?
3: У меня? В моей семье, опять же скажу, мама великолепно готовит у меня суп. Сливочную уху.
2: Так.
3: Просто прекраснейшее.
2: Это семейное блюдо, считается?
3: Да, ну, не знаю, такая ее тоже короночка. Мне нравится фирменное ее блюдо. Но отдельно, вот тоже хочу сказать, с недавних пор она начала сама печь хлеб. То есть не покупной брать, а сама там замешивает тесто, форму выкладывает. Я сначала думала, что это, ну, как бы ничем не отличается, а потом поняла, что это совершенно другой уровень. Блюдо. Ну, когда ты хлеб сам приготовил.
2: Наверное, я не знаю. Я в целом хотел бы себе такую хлебопечку, но пока как-то не доходит.
3: Может, просто в духовочке.
2: Не доходят руки. Не, я прям хочу вот эту штучку.
3: Специализированную.
2: Да. Мне нравится. Я в этом... Вот люблю такие штучки всякие. Если это вафельница, мне надо делать вафли, все.
3: Ага,
2: и больше...
3: обычно неделю пользуешься, и потом забывается.
2: Нет, я каждый выходный.
3: Ты вот, делаешь вафельки?
2: Да, каждый выходный. Сырные всякие разные. Короче, я подумал о том, что действительно, вот у меня до сих пор символ именно уюта дома, я всегда представляю это блюдо, которое, знаете, ну, оно объединяет, оно вот собирает людей. У меня есть блюдо локально, нет, у меня есть вот есть блюдо локально для моей семьи, ну, то есть для супруги и детей,
3: да.
2: А есть блюдо, так скажем, для вот дедушка, и мои родители, брат, то есть вот это блюдо нашей всей семьи. Значит, первое, это курочка жареная.
3: Это ваша семья, ну,
2: с картошечкой. Да, это еще у меня вот мама готовит, легендарная. Сейчас максимально, конечно, не хотелось бы это говорить, но что поделать, значит, майонезиком сверху.
3: Ой.
2: С чесночком, в духовочку, картошечку. Ой. Слайсами туда, снизу. Это все, ну, невероятно.
3: Ты голодный, что ли?
2: Вообще, я просто сейчас... А вот именно семейное блюдо, так как у меня дедушка находится рядом с границей Казахстана, у нас бишбармак. Вот так, да. Это вот прям блюдо. Я помню, как мы собирались за огромным столом все вместе, когда были маленькие, и бабушка готовила бишбармак.
3: Она
2: сама делает сочни, сама это все варит. О, невероятно!
3: А ты как давно его вообще ел?
2: Мы ели, мне кажется, может быть, год назад, наверное.
3: Год назад.
2: Но тут просто, когда я покупаю сочни, которые продаются в магазине, то есть уже готовые, это вообще не та история. А вот когда бабушка делала...
3: Ну, как с хлебом, я тоже говорю,
2: что это было, да, невероятно. Пишите нам тоже, знаете, какое-то блюдо вот в твоей семье, оно делает, ну, более что ли уютным, собирает вас за одним столом, может быть, какие-то воспоминания
3: объединяет.
2: С этим связаны. Да, и у нас есть для этого подарок.
3: Подарок у нас тоже уютный. Это мягкое и воздушное одеяло от компании Adara.
2: У тебя есть несколько вариантов. Первое, это, конечно, ты можешь отправить нам в личку +7 932 020 125. Также у нас есть канал, который называется Радио Джем FM Екатеринбург в Максе. Или у нас висит уже пост ВКонтакте. Заходи, выбирай любую площадку для себя. Главное с нами.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны,

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785.
1: Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
2: Уникум!
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Прям по курсу смотрю на страничку сервис Яндекс.Карты. Итак, самые загруженные магистрали Екатеринбурга. Это Космонавтов от Совхозной до Ломоносова, Московская от Обезной до Волгоградской. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, а Сибирский тракт от Бутурина до Базового переулка. Тормоземный проезжий от Губахинской до Норильской, Шевская от Тепличной до Космонавтов, Бакинский Мсаров от Ярославской тоже до Космонавтов.
2: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:21. Пришло время почитать ваши сообщения. Тем более их много.
3: Напомню тему. Какое блюдо в твоей семье символ уюта? Очень много сообщений уже приходит. Все активизировались. Вот, например, Денис нам пишет в Максе. Готовим с женой 2 на 2. 2 дня я, 2 дня она.
2: Круто, вообще.
3: Да, мы работаем, пишет в таком графике. Но почему-то вся семья любит, когда готовлю именно я. Особенно ему удается, пишет, плов и фунчоза. Именно эти два блюда объединяют. И как мне нравится, как он пишет, наши вкусовые сосочки.
2: Мне, в этот момент нравится, когда он говорит о том, что все говорят, что я лучше готовлю. В этот момент супруга такая, да-да-да.
3: А ты так же говорил мне.
2: Нет, ты не поняла смысл. Она просто

0: Такая, мне кажется, легендарная история. Я слышал еще, что с окрошкой точно так же делают. Вот именно с окрошкой. Не зимним салатом, а с окрошкой. Ну, в смысле, что все готовят, типа, знаешь, наливают такое летнее легкое блюдо. Вот такая история.
1: Катерина нам пишет: уютное блюдо нашей семьи — это картошка с курочкой, запеченная.
0: Ням-ням. Конечно.
1: Манник тоже пишет: это как в детстве у мамы. А сейчас я — это мама, надо соответствовать.
0: Майя говорит: символ уюта — это когда в доме пахнет пирогами. Вот я тоже помню, когда я к бабушке прихожу, и у меня оладушки всегда, пирожки. Как это вкусная сегодня тема. Ребята, если вы на работе, извините. Вера говорит: горячий пирог с картошкой и холодным молочком. Да, ой, все, вкуснотища, не могу. Но мы хотим все-таки узнать, какое блюдо именно у тебя. Если ты еще не успел написать, ждем тебя у нас в канале Радио Джем ФМ Екатеринбург. Также по номеру +7 932 020 125. А также ВКонтакте заходи, пост уже висит. И самое лучшее блюдо, объединяющее такое, получит подарок от нас. Ну а пока, знаете, музыкальная история. Боб Синклер, Hold On.

0: Ангел.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 29 минут. Это свежие истории.
3: Российские звезды поздравили поклонников с Днем семьи, любви и верности.
2: О, вот видите.
3: Милые новости. В общем, по традиции артисты многие действительно поделились совместными фотографиями там, с мужьями, ага, с женами, с родными, с детьми и напутствиями поклонниками. В этом году, кстати, многие звезды, пары, вышли на новый уровень.
2: Это что значит?
3: Ну, что-то у них в отношениях поменялось. Вот, например, Артур Бабич и Аня Покров, я тоже как-то раз рассказывала, что они поженились. Это
2: Ну, то есть, в смысле, какое-то развитие в отношениях.
3: Да, развитие в отношениях. Ханна и Пашу, это тот самый, который главный Black Star. В Black Star, отметили 16 лет со дня свадьбы. О. Олег Газманов сделал сюрприз супруге, увез ее на отдых к Балтийскому морю. И вот как раз-таки Марина Газманова, его супруга, говорит, что каждый, кто, вот даже могу процитировать, кто прожил вместе много лет, знает, что настоящая семья рождается не вне штиля, а когда приходят, ну, как бы, какие-то что? Ветер! Ну, допустим, так. Когда, в общем, приходится уступать, ждать, поддерживать, молчать и как бы ранить даже иногда человека, но вы все равно сходитесь на чем-то общем, находите компромисс и сохраняете ваш семейный очаг.
2: 100% соглашусь, потому что в дни радости вас окружает огромное количество людей. А вот когда объявляются какие-то, знаете, более темные дни, здесь уже вот ваша проверка на прочность. 100% вообще согласен. И мы тоже присоединяемся, поздравляем вас, да, с этим замечательным праздником. Обнимите своих близких, поцелуйте. Сегодня действительно великолепный праздник, ну и мы его встречаем вместе с вами. Ну а дальше, знаете, хочется узнать, что происходит у нас с вами за окном. Поэтому погода.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors». Subaru, центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. На завтра, четверг, 9 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 тепла.
1: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
1: Реклама.
6: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
7: Разбиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
6: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
7: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд».
6: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
1: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:40. Пришло время продолжать читать ваши сообщения. Все-таки есть у нас такие. Давайте мы отправимся в нашу социальную сеть ВКонтакте, и там у нас есть тоже сообщение.
3: Я напомню, что тема сегодня звучит так. Какое блюдо в твоей семье – символ уюта? Нам Даша пишет «шанишки». Так это еще уменьшительно ласкательно «шанишки».
2: Да, конечно.
3: Делает ли кто-то это сейчас, пишет, но наша бабушка печет их по особым поводам. Такие шаньги не найти вообще нигде. Они пропитаны творог с картошкой. Но главное, они пропитаны семейной традицией и любовью.
2: Я тоже в моменте сейчас ощутил прямо аромат внутри, когда у меня бабушка тоже готовила шаньги. Кирилл нам, честно говоря, ВКонтакте написал,
3: мне кажется,
2: самое большое сообщение за всю вообще
3: поэма.
2: Историю существования нашей группы ВКонтакте. Но основная суть – это селедка под шубой. Любимый салат всей нашей большой семьи. Да, что 13 человек, они все готовят, на все праздники они делают. Поэтому эта селедка под шубой стала действительно вот легендарной. Он говорит, что передается из поколения в поколение. Вот такой вот салатик, согласен.
3: Если перемещаться в Макс, то тут сообщение покороче. Вот, например, Вера пишет: горячий пирог с картошкой и холодным молоком.
2: Да.
3: Это такой, да, я к тому, что это классный контраст. Олег пишет: гречку с тушенкой, тоже классный. Или макарошки, например. Люба пишет: самое лучшее блюдо — это вкус детства и безмятежности — пюрешка с котлеткой.
2: А у меня вот нет такого, кстати, пюре с котлеткой, что-то такого.
3: А я обожаю пюре с котлеткой.
2: Не-не, это очень
3: вкусно. Это же какие-то такие школьные воспоминания.
2: Это очень вкусно, это очень здорово.
3: Почему никто не пишет про жареную картошку и салаты с помидорчиков, огурчиков и майонеза?
2: Это претензия сейчас?
3: Нет, я просто мне интересно.
2: К вашим вкусовым характеристикам.
3: Все же так любят.
2: Любят, но это как бы, как тебе сказать?
3: Тоже уют.
2: Здесь больше, наверное, связано с какими-то ассоциациями и воспоминаниями. И в данном случае картошка жареная, она как-то, она вот, знаешь, в определенный жизненный момент. Вот в пятницу вечером, если к ней еще добавить пару других ингредиентов, то тогда невероятно, согласен. Да, но и И через 10 минут мы уже будем награждать нашего победителя. Кто же это будет? 10 минут, и мы с вами узнаем.

0: Затор. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от совхозной до Ломоносова, Московская от Обездной до Волгоградской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Шевская тепличная до космонавтов, ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого тормознем, также на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов и от ЖД переезда до Лесотехнического университета. И много машин на машиной от Черс до Формного.
4: Реклама.
6: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Шоу без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов, 54 минуты, пришло время подводить итоги. И у нас есть победитель, но сначала напомним наш вопрос.
3: Какое блюдо в вашей семье считается символом уюта? И я, прежде чем сказать победителя, хотела бы еще одно сообщение все-таки прочитать. Диана нам пишет, год назад вышла замуж, и в семье мужа мама готовит просто обалденные пампушки.
2: Мне так нравится слово пампушки.
3: Пампушки. Булочки с конфетками внутри, я просто обалдею от них. Как же я тоже люблю эти булочки. Я тоже в школе их готовила. Помню, что это было первое мое блюдо на уроках труда, когда девочки все готовят. Я готовила пампушки с лимонными конфетками.
2: А нас шить учили.
3: Мальчиков?
2: Да, представляешь?
3: Мальчиков учили шить. Удивительно.
2: И готовить.
3: А наши табуретки колотили.
2: Прикинь, вот у нас была такая, как бы, на самом деле, история.
3: Победительница у нас становится Юля. Она пишет: всем привет, а я родилась и выросла в Оренбурге, живу сейчас в Воронеже, а сейчас в гостях вообще у мамы в Питере. Где бы мы ни были, самое любимое родное блюдо нашей семьи – это домашние пельмени. Сама атмосфера на кухне, когда лепишь их из замешанного мамой теста и перекрученного фарша. В общем, всегда вспоминается детство, пишет нам Юля.
2: Да, мы ее поздравляем, она большая молодец, и сегодня подарок наш вечерний отправляем именно ей.
3: Юля получает мягкое воздушное одеяло от компании Adara.
2: Да, ну а вы не расстраивайтесь, потому что завтра тоже будет возможность выиграть его, потому что мы с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Ну а дальше у нас с вами одна улыбка на лице, потому что группа Пицца с нами.
4: Была

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Биткофа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера приблизит мирное соглашение по Украине. Об этом заявила сегодня первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она добавила, что предстоящий визит представителей штатов не только приблизит мир на Украине, но и даст возможность России и США освежить договоренности, достигнутые на Аляске, пишет газета «Ру». Напоминает, что сегодня агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщила о том, что Биткоф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Правда, никакие даты не назывались. Российским туристам, которые собираются на остров Бали, напомнили о циркулирующем там гриппе. Против него российские специалисты только еще готовят вакцину, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он напомнил о том, что остров находится в южном полушарии, где сейчас разгар зимы. В это время там циркулирует грипп. Также на Бали может обостриться ситуация с коронавирусом. Онищенко рекомендовал путешественникам помнить об этом. Ранее телеграм-каналы сообщали о том, что десятки российских туристов и релокантов заразились на Бали гонконгским гриппом, который переносят тяжелее ковида, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге направлено в суд дело преподавателя Уральского железнодорожного техникума, которого обвиняют в получении взяток. Как сообщает следствие, в период с января по июнь 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, систематически получал от студентов деньги за оказание содействия в подготовке выпускных квалификационных работ, а также за обеспечение допуска к экзаменам. Всего получил более 240 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Выявить незаконную деятельность преподавателя смогли сотрудники ведомства. Они же будут представлять обвинение в железнодорожном райсуде, пишет «Комсомольская правда». Сегодня в День семьи, любви и верности в центре Екатеринбурга можно будет сдать бесплатно экспресс-анализ на ВИЧ, сообщили в пресс-службе Минздрава. Тест-мобиль будет работать на площади Пятого года с 17.00 до 21.00 на парковке со стороны пассажа. Тестирование полностью анонимное и безопасное. Специалисты используют одноразовые материалы. Сразу после получения результата дают индивидуальную консультацию. В Минздраве отмечают, что идею экспресс-тестирования на ВИЧ жители Среднего Урала уже оценили раньше. Только с начала этого года почти 10 тысяч человек прошли тестирование прямо на улицах Екатеринбурга, пишет «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал», пишет «Я-1», напоминает о том, что о планах по продаже стало известно прошлой осенью. Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал, сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат свердловскому правительству. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, четверг, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
0: Реклама.
10: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
11: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». В Вместе!
10: Летать в аэротрубе Simple Fly!
11: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд!
10: Вместе! Прожить лето по-настоящему! Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
12: Радугаленд. Репина 94.
13: Мне

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 10 минут. Лайфхаки и тренды в студию.
3: Сегодня будет только тренд.
2: Ну, шикарно.
3: Я нашла такой тренд. Парни начали специально разбивать телефоны, чтобы казаться настоящими мужчинами.
2: В смысле?
3: Сейчас объясню, как это работает. Все из-за свежего тренда в соцсетях, потому что девушки массово выкладывают ролики со старыми потрепанными телефонами
2: так. И
3: подписывают их так. Когда у него настоящий мужицкий раздолбанный смартфон, а не новый и навороченный. Якобы, чем больше у тебя царапин на телефоне, всяких вот этих вот осколочков, да, там по бокам.
2: Типа шрамы украшают телефон, вот так?
3: Типа ты дрался и там по телефону попало, где-то он валялся. Ну да, это как-то вот так измеряется в этом трейде.
2: То есть не с руками проблема как бы,
3: а... Нет, с телефоном.
2: Понял.
3: В общем, парни восприняли мем слишком буквально и теперь целенаправленно царапают, бьют и протыкают свои рабочие смартфоны.
2: Это очень странная история. Ребята, давайте пусть этот тренд останется где-то там. За бугром.
3: За горизонтом.
2: Да. Слушайте, вот есть такой, знаете, лайфхак для жизни. Не знаю, насколько... Я вообще сравниваю эту историю с каким-то шариком, который отправляется в космос, и вы заряжаете его своей энергетикой. Но попробовать, мне кажется, все-таки стоит. Это называется из разряда психология и уют. Значит, метод называется мысли-облака. Что это такое?
3: Мысли-облака.
2: Да, мысли-облака. Психологи... предлагают визуализировать навязчивые негативные мысли как проплывающие мимо облака. То есть, если у тебя есть какая-то мысль, которая поселилась в твоей голове, и ты не можешь никак от нее избавиться, то ты представляешь ее, посмотри на небо, вот ты увидишь какое-то облако, и представь, что это вот та проблема, вот которая у тебя сейчас присутствует. И ты как бы взглядом провожаешь ее. И рано или поздно эта тучка уйдет, и казалось бы, да, что ты заряжаешь эту тучку негативом, и, соответственно, она уходит куда-то от тебя. Не знаю, работает это на самом деле или нет, но как будто бы попробовать стоит. Ну, тебе-то это ничего же не стоит.
3: А если нету облаков, например, сегодня?
2: Пожалуйста, автомобили, поезда. Ну, то есть все то, что как бы уходит
3: движется.
2: Вдаль. Да, то есть все то, что уходит вдаль, чтобы тебя, вот эта мысль, она уезжала вместе туда. Я просто подумал о том, что почему у нас постоянно дождь?
3: Почему?
2: Потому что кто-то свои мысли, например, заряжает в небо.
3: Нагоняет и разгоняет.
2: Да, и они выливаются на нас. Ну ладно, это, конечно, шутки.
3: То есть прям из мира психологии.
2: Но попробуйте, почему бы, собственно, и да.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: И снова пробежимся по дорогам Екатеринбурга по сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от Индустрии до Ломоносова, Московская от Объездной до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта. Постоим также на Сибирском тракте от Бутурина до переулка Активистов, Нашевская, Тепличная до Космонавтов. Проезжая стоит от Губахинской до Укромного переулка, Сибирский тракт от ЖД переезда до Лесотехнического университета, Бакинско-Комиссаров от Ярославска до Космонавтов, копится транспорт на Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Джим FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 23 минуты, за окном в центре города 22 градуса со знаком плюс, и, скорее всего, дождь как из ведра. Но нам с вами надо понимать, куда нам отправиться вечером. Планы на вечер.
3: Я отправляю в кино. У нас сегодня праздник, День семьи, любви и верности, и хочется, конечно, рассказать про какой-то семейный, легкий такой фильм наш российский. Вот, например, фильм «Робоняня». Сюжет строится вокруг девочки, ее зовут Злата, она очень хочет попасть на школьный бал и там впервые поцеловаться с мальчиком. Но родители планируют уехать в отпуск, понятное дело, забрать ее с собой. Чтобы остаться дома, она идет на хитрость. Ее папа — это очень классный изобретатель, который тестирует систему искусственного интеллекта. И он оставляет дочь под присмотром робота-няньки.
2: О, как!
3: Тот настроен очень строго, он следит вообще за каждым шагом девочки, блокирует попытки побега из дома, запрещает сладкое и много-много другое. И о любых нарушениях он тут же сообщает родителям, которые находятся в отпуске. Злата быстро понимает, что перехитрить машину у нее просто не получится. И у нее есть друг Никита, который в нее влюблен, и они вместе пытаются найти общий язык с этим роботом.
2: А я хочу вам порекомендовать тоже одно событие. Я, честно, никогда раньше такого не видел, но нашел сегодня в 19:00 памятник, вот где Татищева Дегенину, экскурсия, которая называется «Нескучный Екатеринбург». Или в данном случае стендап-экскурсия по Екатеринбургу.
3: Стендап.
2: Да, представляете? Стоимость 1000 рублей участия. То есть самая нескучная экскурсия, самый познавательный стендап-концерт, вот два в одном. Поэтому можете отправиться. Значит, история Екатеринбурга — это не просто факты и даты, это история неординарных людей и удивительных событий. Значит, а не прогулка, шутки, хорошее настроение. А, ну хотя сегодня дождь. А с другой стороны, под зонтиком, пожалуйста.
3: Тоже романтично,
2: да,
3: я бы
2: прикольно.
3: Сказала, прогуляться.
2: Мне кажется, что День семьи, любви и верности можно встречать не только, знаете, вот этих розовых облаках, ну вот это все сказочно, любовь, вот это все. Можно отнестись достаточно с прекрасной...
3: Гораздо проще.
2: Да, с улыбкой на лице и встретить этот день весело. Поэтому выбирайте кино или прогулка. Ну а мы выбираем, знаете, немножко здесь потанцевать на Jam FM.

Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308.

0: питание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
4: «Джем без правил».
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
6: «Джем без правил».
7: Ровно середина часа, 18:30, а значит, пришло время для «Чего правильно». Это свежая история.
8: Кристина Асмус. Опа. Делится своим супергеройским прошлым.
7: Сразу это скажу, она спасалка?
8: Это та, которая из интернов, вот эта вот Варя Черноус.
7: Ну там еще и Гарик Харлан, ну это об этом попозже.
8: Там вообще громкий развод, дележка квартиры. В общем, не суть. Она поделилась своим супергеройским прошлым. Дело в том, что она выложила в своем личном блоге прекрасные фотографии из детства. Она там улыбается, такая жизнерадостная, красивая девчонка. И у нее на футболке есть надпись «Бэтмен». И фраза отсылает героя популярной вселенной DC Comics. Угу. И она подписала: с детства была супергеройской.
7: А тебе вот чисто вопрос из зала, из нашего зала.
8: Интересно.
7: А ты знаешь, какие есть вселенные комиксов?
8: Marvel.
7: Так.
8: Все.
7: Ну, в целом, плюс-минус, да. Плюс-минус, да.
8: Большинство, наверное, оттуда.
7: Ну, да, еще черепашки-ниндзя, но это как будто бы...
8: Это уже другое, это не Marvel.
7: Ну, это другое, да, это считается другое. У тебя есть какой-нибудь супергерой?
8: Ну, Человек-паук.
7: Почему?
8: Но, честно, для меня самый, наверное, такой привлекательный — это Тор из Marvel, как раз-таки.
7: Крис Хемсворт,
8: согласен. Играл которого, да.
7: Почему именно он?
8: Не знаю, мне нравятся его длинные волосы.
7: А, ну, визуально, чисто визуально.
8: Чисто визуальный образ. Ну, и, в принципе, у него образ сам в кино был. А, подожди, человек. Ой,
7: ты
8: нет,
7: говорила.
8: Железный человек.
7: Железный человек.
8: Человек-паук и Железный человек.
7: Мы как будто в шиномонтаже.
8: Роберт Дауни младший. Вот, наверное, самый лучший супергерой.
7: Мы как будто в шиномонтажке сейчас. Так, вот это подкрутим, да вот что это? А это что, колесо круглое?
8: Нет, Железный человек, все, я поняла.
7: У меня в детстве была футболка с покемоном.
8: С покемоном?
7: Пикачу. Я вообще обожал, безумно, да, мне нравились покемоны. Ну вот, Кристина Асмус, она любила Бэтмена. Хотя, вот у нее, ей на возрасте, ей на фотографии возраст, наверное, где-то 3 года, плюс-минус 3-4 года. Не, поверь,
8: ладно,
7: я таких людей вижу. 3-4 года, да. И я думаю, что здесь все-таки от родителей идет. Но у меня пока такое, знаете, прививание общее супергеройское. Поверхностно изучаем со своими детьми. Подумайте, какая футболка супергероя вам могла понравиться в детстве. Вспомните, порадуйтесь, улыбнитесь. Ну а теперь хочется узнать, что происходит за окном.
5: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: На завтра, четверг, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25 выше нуля.
5: Джем ФМ.
4: 102.5.
5: Джем
4: ФМ. Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем ФМ.
5: Джем без правил.
7: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
5: Реклама.
10: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
11: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе.
10: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
11: Вместе. Пройти все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе.
10: Прожить лето по-настоящему. Вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
5: «Радуга Лэнд». Репина.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 39 минут. Пришло время довериться искусственному интеллекту. Нейродич. В общем, есть вопрос, который нас с вами объединяет, и мы просим искусственный интеллект на него ответить. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Расскажи-ка нам, как перестать заказывать с маркетплейсов. Ну, в общем, всякие
3: это
2: вот эти...
3: Это о насущном. Да. У девчонок, у многих такая есть проблема, что они заказывают и даже не понимают, зачем это все им нужно.
2: В общем, смотрите, какая есть техника. Техника алиби называется для мужа или жены. Перед тем, как оформить корзину, громко произнесите вслух список покупок. Например, так, покупаем фиолетовые светодиодные шнурки, там насадку для зубной щетки, костюм баклажана для корпоратива, ну, то есть какую-то вот эту ерунду, которую мы все время с вами заказываем. Если после этой фразы из соседней комнаты донесется звук затвора или просто тяжелый вздох, значит, покупку лучше как бы, ну, отменить. Ты знаешь такое передергивание затвора?
3: Нет.
2: Ну, у пистолета, короче, типа патрон заряжаешь, поняла?
3: Ладно. Ну, допустим, ладно.
2: Потом игра, которая называется «Ожидание и реальность». В общем, для того, чтобы меньше себе... Хотя вот это, кстати, больше даже похоже не на шутку, а на реальную схему. Игра «Ожидание и реальность». Значит, открываете вкладку со своими последними, ну, там, 2, ну, давай, 10, например, покупок берем. Они же сохраняются.
3: Ну, много достаточно, 10. Ну, ладно.
2: Нет, которые ты уже совершила.
3: А, уже.
2: Которые, да. Они...
3: Ждут отзыва.
2: Да, ну, условно, давай, да, ждут отзыва. То есть ты их уже купила, принесла к себе домой. Суть в чем? Посмотри на вещи, которые сейчас лежат мертвым грузом, а ты, Яна, человек, который действительно, ну, знаете, визуально, мне все-таки кажется, что у тебя есть какая-нибудь там шапка-пельмень, например, и ты смотришь,
3: Откуда ты узнал?
2: По глазам видно. В общем, ты смотришь на эти покупки, то, что ты заказала, и то, что у тебя валяется по комнате. И, соответственно, делаешь анализ. А насколько это вообще надо?
3: Нужно ли мне это вообще?
2: Да, да. И тут уже принимаешь какое-то решение, которое тебе помогает либо покупать, либо не покупать. Но здесь, конечно, мне кажется, скоро откроются какие-нибудь курсы.
3: Мне кажется, это уже какое-то расстройство личности. Да. Есть люди, которые... Это шопоголики своего рода. Есть люди, которые просто без остановки заказывают.
2: Это
3: и
2: я.
3: Все выкупают.
2: Вот
3: нет,
2: последнего...
3: не такое.
2: Что из последнего ты заказала дурацкое для себя? Помнишь что-нибудь?
3: Дурацкое?
2: Ну,
3: прям?
2: Ну не нужно.
3: Нет,
2: ну, не
3: я
2: то, что
3: все
2: не
3: по
2: нужно.
3: Факту, все по существу.
2: Ну вот я заказал панаму леопардовую.
3: Леопардовую все-таки? А я думала зелененькую.
2: Вот я заказала леопардовую панаму. Зачем?
3: Ну
2: как?
3: Ты обожаешь все леопардовое, почему нет?
2: Ну тоже верно, да. Сейчас просто картинку обрисовали. В общем, помогли нам немножко нейросети, как избавиться от желания покупать все и вся. А пока давайте доверимся группе Viagra с их поцелуями.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 56 минут, а за окном в центре города 21 градус с жары. Хочется сказать вам огромное спасибо за эти два часа, что вы провели вместе с нами, а мы провели, естественно, с тобой. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня действительно много интересного было в течение этого вечера, потому что праздник нас с вами, безусловно, объединил. Если кто-то не знает, на календаре у нас с вами 8 июля, и это праздник День семьи, любви и верности. Да. Сегодня вопрос был, кстати, на эту тематику.
3: Вопрос был о том, какое блюдо в вашей семье считается символом уюта. У нас победила Юля, и она написала, что они всей семьей лепят пельмени. Это процесс,
2: это легендарная история.
3: Да, объединяет. Много. И что просто эти моменты остаются, да, в памяти навсегда. Поэтому она у нас сегодня победила.
2: Предложили вам посетить вечером места, которые, ну, с легким увеселением могут быть. Я вот пригласил вас на стендап по Екатеринбургу. Крутая штука. Я что-то задумался сходить, даже интересно стало.
3: Я пригласила, как обычно, в кино. Это такой семейный фильм «Робоня». Там и блогеры снимаются, и вообще кто угодно сейчас, кто постоянно мелькает в заголовках.
2: В рубрике «Нейродич» спросили, как меньше тратить денежек на маркетплейсах, и нам сказали о том, что в целом...
3: Это невозможно.
2: Удаляйте, да, удаляйте это приложение, и тогда у вас будет действительно все хорошо. Еще раз поздравляем вам с этим замечательным праздником. Я надеюсь, что вы проведете его в кругу близких, любящих вас людей. Мы вас сегодня немножечко покинем, но Яна остается здесь, потому что у нас свежие истории в середине часа. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня, и завтра. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС призвали быть осторожными в непогоду. От дальних поездок быть аккуратными в пути при снижении видимости. Росгидромет тем временем обещает облачную погоду каждый день, вплоть до следующего вторника. До воскресенья будет тепло и даже жарко, от 26 до 29 градусов днем. Понедельник-вторник прохладнее, плюс 22-24. В Екатеринбурге на Визе построят новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Иннопрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса медуниверситета очень удобным. Хорошая транспортная доступность и близость к центру. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава региона просил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». Продажи свадебной фаты в России в июне выросли почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные сервиса Озон Селект. По данным экспертов, в этом сезоне россиянки стали выбирать для свадеб более романтичные и акцентные образы. Так, спрос на белые корсеты вырос вдвое, на кружевные белые платья в 1,7 раза. Одновременно растет популярность элементов составных нарядов. Продажи белых юбок Макси увеличились в 1,5 раза год к году. Также одним из самых заметных трендов сезона стала свадебная обувь с небольшим каблуком-рюмкой. Продажи выросли в 3 раза. Невесты предпочитают комфортные туфли, в которых можно провести весь день, отмечает газета.ру. Официальный доллар 76.13, евро 86.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, четверг, 9 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 выше нуля.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Делай, как Наталья Подольская. К счастью, купаться, наслаждаться и побыстрее завершать рабочий день. Если он у тебя еще продолжается. Ну так-то уже время для отдыха. Начало 8 в Екатеринбурге. Но если вдруг еще у станка, то удачно и побыстрее все завершить. Хорошего вечера абсолютно всем и для всех. Хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Зиверт, затем Эрика. А прямо сейчас наш земляк. Не лето на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

0: Реклама.
1: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
2: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
1: Летать в аэротрубе Simple Fly.
2: Вместе! Пройти все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
1: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
0: Радугаленд. Репина 94. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем ФМ.
12: Привет! Уилл Смит воссоединился с женой после расставания. Джада Смит переехала обратно к актеру 2 года назад. Инсайдеры отмечают, что пара безумно любит друг друга. Один из недавних праздников они провели вместе в родном городе актера. При этом еще зимой прошлого года другие источники уверяли, что муж и жена живут в разных домах. Они приняли решение, что их союз будет строиться на принципе свободных отношений. К слову, поклонники такое мышление не одобряют. Они считают, что именно из-за этого возникают ссоры и недопонимания в их браке. В интервью 2010 года пара назвала свой союз бизнес-планом, подчеркнув, что для его сохранения нужна общая цель. История супругов – это пример сложных, но в итоге крепких отношений. Их союз доказывает, что даже в самых непростых обстоятельствах можно найти путь к взаимопониманию. Надеюсь, что теперь ссор в их семье точно не будет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
13: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. На завтра, четверг, 9 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Реже и Ревде тоже переменная. Возможен дождь с грозой до плюс 25. В Краснотуринске до плюс 28. Преимущественно без осадков. Переменная.
0: Реклама.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: днем.
1: Джем FM.
0: Вечером.
1: Джем FM.
0: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случаях изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбуса в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были 2 претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал, сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, четверг, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25 выше нуля.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет, Айза Лилуна Ай рассказала, как распределяется быт в ее семье. Блогерша раскрыла, как устроен быт в их доме, где каждый заботится друг о друге. Так, по ее словам, гармония царит не только между ней и ее супругом, но и между детьми. Айза называет свою семью обычной, традиционной, и отметив, что в ней нет таких мужчин, которые распространяют миф о том, что женщина что-то должна. Айза комментирует: «У меня обычная традиционная семья. И как обычно говорят, мол, женщина должна мне готовить, женщина должна убираться. А еще этот миф, что мужчина в древности охотился, а женщина просто сидела и ждала его. Хочу вас огорчить, мужчины, охотились все. Люди бы не выжили, пока половина племени сидела просто так. Просто это придумали для тотального контроля над женщинами». По словам Айзы, она отвечает за порядок в доме. Следит не только за собой, но и за тем, чтобы ее супруг выглядел опрятно. Степан, в свою очередь, занимается другими вещами. Она дополнила: «Мы друг о друге заботимся так, как хотим этого сами. Я люблю наводить порядок, а мой муж любит забивать холодильник и шкафчики продуктами. Главное, что всех это устраивает». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 25.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 9 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Реже и Ревде тоже переменная. Возможен дождь с грозой до плюс 25. В Краснотуринске до плюс 28. Преимущественно без осадков. Переменная.

0: Музыка
1: на Джем ФМ.
0: Настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Гарри Стайлз не пригласит своих коллег из группы на свадьбу Зои Кравиц. Гарри Стайлз и его невеста Зои Кравиц планируют сыграть свадьбу зимой в Великобритании.

Британии. При этом, как сообщают инсайдеры, бывшие участники группы One Direction не войдут в список гостей торжества. По данным источника, пара переживает, что участники бой-бенда могут испортить особенный день, так как все внимание СМИ будет приковано к их воссоединению. Инсайдеры также подчеркнули, что за этим решением не стоит какой-либо конфликт, просто со временем пути бывших коллег разошлись, и от прежней дружбы остались лишь воспоминания. Инсайдеры рассказали, дружеские связи ослабли, потому что жизнь повела их в разных направлениях. Напомню, что после распада One Direction в 2016 году Гарри Стайлз сосредоточился на сольной музыкальной карьере и, конечно, актерских проектах, а значительную часть личного времени проводит Зои Кравец и узким кругом близких людей. Хозяин-барин. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. I got

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 25.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем ФМ.
5: Привет! Младшая сестра Тимати отметила день рождения на яхте. Младшей сводной сестре рэпера исполнилось 23 года. Для того, чтобы отметить событие, Анна Юнусова улетела в Сент-Тропе. Именно там, на белоснежной яхте, она собрала всех своих близких друзей. Сама Анна прокомментировала Новый год жизни так. «Дабы не докучать поучениями и выводами, которые непременно поменяются в будущем, поблагодарю жизнь за еще один год роста, любви и радости, за душевные разговоры, за уроки, за моменты тишины и за ясность, которая облегчает даже самые важные решения. Спасибо всем, кто рядышком». Анна родилась во втором браке отца Тимати Эльдара Юнусова. Детство она провела в Женеве, где работал отец, а подростковые годы в Москве. Училась в Московской экономической школе. Девушка владеет сразу несколькими языками – английским, французским, итальянским и корейским. Известно, что она поддерживает хорошие отношения с братом. Поздравляем с прошедшим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветру.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 20-25 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много дыр.

0: спросят, что слушаете. Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam.
1: Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: нравится мне.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM. Сегодня.

0: FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: моя любовь.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: буду меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем FM.
2: Мы любим музыку. Мы любим Екатерину.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Двор детства.